0: разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань — в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань — 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
3: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара.

0: предприятиях компании «Новатэк». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
1: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
2: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
1: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
5: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
3: Главные новости дня.
1: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
6: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
1: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
7: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
1: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта

0: инфраструктуры зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
1: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук о том, что специальная военная операция разделила российское общество на два совершенно разных лагеря.
4: Война – это всегда было две медали. Одни патриоты, которые с криками «Ура!» погибают на поле боя, которые приумножают славу и честь Родины. И вторые – это наглые, абсолютно без национальные люди. Это я даже не знаю, какое им придумать прозвище, которые наживались на этой войне. Следующее. Сегодня мы видим о том расслоение общества абсолютно предсказуемо. Оно идет по разрезу социальной значимости в этом обществе. Люди, которые отождествляют себя с Россией, которые отождествляют будущее своих детей с Россией и отождествляют развитие этого государства со своей деятельности сегодня находится на СВО или собирают посылки и отправляют их на фронт. И вторые, для которых победа – это Куршевель, это разморозка их вкладов на Западе. И второе – не дай бог им сейчас потревожить, отобрать лондонскую недвижимость, кипрскую недвижимость, испанскую недвижимость. Они завопят во все горло о том, что Путин узурпатор, что он сегодня на них наезжает, что невозможно не вести бизнес. Почему невозможно не вести бизнес? А потому, что он раскрыл рот на наши деньги.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
7: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
5: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
8: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег с деньгами, как сказал Решетников, в швах. С деньгами, как сказал Набиуллин, на швах, а денег нужно много, все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
6: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
9: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Подмосковья обратилась к президенту Российской Федерации с просьбой поставить пулемет у нее во дворе, и она сама будет сбивать пролетающие рядом беспилотники.
10: Я не знаю, выложу я это видео или нет, но предупреждаю, что я могу ругаться матом. Это жесть! У меня трясутся руки! Они тут как по трассе! Владимир Владимирович, поставьте мне на мой огород эту пулемет или чем их там херачат. Я сама их буду долбить. Это жесть! Сегодня в 3:15. За окном как газонокосилка. Раньше хотя бы поутру посветлуще, а по темноте херачат. Обучите меня, если не хватает рук. Я сама их буду долбить. И не долетят они ни до каких складов, до домов. И жизни чьи-то не погибнут. Это жесть! Они обнаглели один за другим. Время 7, я мне на работу, а я даже не спала. Поставьте, обучите, я буду их долбить сама.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
11: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник – благодаря своей репутации попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
13: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
12: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
14: будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
12: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
15: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт под 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
12: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
16: Роей сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
17: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так, блядь? Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
16: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
18: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
5: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
4: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
6: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
7: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет «Верстка», перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
8: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
9: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
0: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство хочет практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликов.
10: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
0: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Говорят военкоры.
4: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
11: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в Альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
4: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старше Эды» о новом оружии Украины.
6: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lens, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
4: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
6: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Автовладельцу из Крыма повезло заправиться на автозаправочной станции. И как итог, автомобиль обездвижен.
14: Крым, новая проблемка подъехала. Сейчас я вам ее озвучу. Если вы думаете, что это бокал с коньяком, я сейчас держу в своей руке, то нет. Это бензин, который мы сегодня заправили на заправке. И почему я об этом знаю? Потому что вот мы его достали только что из бенза нашего бака. Вот там должно быть видно дно. А он вот такой. А настоящий бензин должен быть прозрачный. Ну что, ваше здоровье? Ну, вот так должен выглядеть нормальный бензин. Прозрачный, блин, вонючий. Все как положено. Я настолько решила погрузиться в этот процесс, чтобы вам рассказать его подробнее. Вот бензобак. Вот. И он такой вот, и здесь его вторая часть. То есть сейчас придется снимать вот этот полностью бензобак, сливать из него вот этот вот коньяк. Менять полностью топливный насос, потому что он ему пришла, как тут сказали, боюсь процитировать как-то, ну что называется, в комментариях напишите, как она называется, не хочу выражаться. Ну, в общем, конец, ему наступил конец, это менять полностью топливный насос, откачивать, сейчас снимать бензобак, откачивать из него бензин и искать, где заправляться теперь нормальным топливом, потому что проблема, я так понимаю, это будет существовать повсеместно, к сожалению.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
16: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
15: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
16: И растет очень быстро.
15: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
16: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
15: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
16: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
15: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
16: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
15: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
16: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
15: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
16: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
15: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
16: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
15: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
16: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
15: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
16: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера казались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
15: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
16: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
15: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
16: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
15: И делается это не через прямые приказы, верно?
16: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
15: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
16: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
15: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
16: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
15: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
16: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
15: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
16: Еще каких?
15: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
16: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
15: И делается это весьма радикально.
16: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
15: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
16: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
15: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
16: Именно.
15: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
16: В крупных городах – это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
17: Это удар по квалифицированному среднему классу.
16: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
17: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
16: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
17: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
16: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
17: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
16: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
17: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
16: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
17: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
16: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
17: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
16: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
17: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
16: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
17: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
16: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
17: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
16: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
17: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
16: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
17: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
16: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
15: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
16: Это точное сравнение.
15: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
16: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
15: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
16: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
15: Под каток попали сотни тысяч людей.
16: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
15: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
16: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
15: Практика так называемых бесед становится рутиной.
16: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
15: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
16: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
15: Да ладно? Прямо рвут?
16: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
15: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
16: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
15: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
16: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
15: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
16: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
15: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
18: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все эми республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие

0: выделяемое на проезд время.
1: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
0: Из-за закрытого неба над Москвой в калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за два года атакой беспилотников. В ВСУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. Три человека получили ранения. Пострадали склад Wildberries, торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
1: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
2: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
3: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
4: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в два раза короче, чем до Москвы, а цены в два и более раз выше. И не субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
1: На гневные посты Беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор Беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все, а больше новостей и

0: ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье «Артемис-2». Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности. Частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Фермер из Ставрополья доступно рассказал, как вся сельскохозяйственная отрасль зависит от справедливой цены на ячмень.
5: Сколько заработает фермер в этом году? Сейчас я нахожусь на поле с ячменем, убираю в данный момент пивоваренный ячмень. И очень интересный вопрос, я, кстати, его вожу, вот мой ЗИЛ 130. Что будет дальше? Если кто не понимает ценообразование, произвести килограмм ячменя стоит сейчас в районе 10 рублей. Это вот себестоимость, это вот все нужно здесь вспахать, скультивировать, посеять, протравить, обработать и так далее, отвезти, отгрузить. То есть это 10 рублей ложится на килограмм. Соответственно, я его продавать должен хотя бы там с рентабельностью 30%. То есть цена должна быть 14 рублей, 14, 15, по-хорошему 18. Это цена за пивоваренный ячмень, которая была 2 года назад, 18 рублей. Сейчас цена 8 рублей, вдумайтесь, 8. Что будет дальше? Вот здесь каждый фермер на каждом поле в этом году потерял очень много денег. И если фермер не будет работать и не будет что-то покупать, не будет обновлять парк техники, не будет стремиться расти, то все заводы просто закроются. Начиная там от ПТЗ, заканчивая Россельмашем, химической промышленностью и так далее. Все те, кто что-то производит, чтобы мы у них покупали и работали здесь. То есть сейчас у фермеров вся техника есть. Старая, там, новая, неважно. И мы можем не покупать, вообще ничего не покупать. Ну, то есть вообще ничего не вкладывать. Ни рубля работать на старой технике, ничего. Отремонтируем, найдем запчасти, сделаем. Не найдем запчасти, сами сделаем. Вот. А заводы так не могут. Поэтому, если страдает фермер, страдает вся отрасль целиком. Начиная там от химической промышленности, заканчивая тракторостроением, заканчивая там селекцией, генетикой и так далее. И вот в этом случае, когда фермер не зарабатывает, вот представляете, просто не зарабатывает фермер, то страдает вся отрасль целиком. А если вы посмотрите статистику последние там 2-3 лет, вы поймете, в какой жопе мы находимся. И как из этой жопы вылазить, пока я еще сам даже не знаю. Ну и навряд ли он, у меня отец сидит в комбайне, навряд ли он тоже знает. Вот так. Поэтому крепитесь.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек. И вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
7: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
6: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
8: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной трехлетней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
7: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
6: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
9: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
10: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
11: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
6: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению, в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как ей понравилась песня «Офицеры», сгенерированная искусственным интеллектом, исполненная якобы Канье Уэстом, и по этой причине пошла бы на его концерт, несмотря на всю скандальность рэпера.
12: Ну еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому так. что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Так. Ну как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто, все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
13: Как? Вы подумали, да, но это да, было, да, да, искусственным да, интеллектом прям, сделано.
12: У меня волосы просто...
13: Гитлера славил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете?
12: Ну, я не слышала от него таких вещей.
13: Все
12: но...
13: подтверждено, подтвердили да. уже, да, да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен, в наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
12: Я очень рада.
13: Не отменяй.
12: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
13: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэст.
1: Криминальные новости.
14: Экс-офицера ФСБ, владевшего телеграм-каналом «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, отправили за решетку. Московский гарнизонный военный суд назначил Полякову 11 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве у IT-компании «Ланит». Его предполагаемых сообщников, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, приговорили к 9 и 8 годам колонии соответственно. Помимо срока, суд оштрафовал Полякова на 800 тысяч рублей и лишил звания полковника ФСБ в отставке. По версии обвинения, он публиковал в телеграм-каналах негативные материалы о «Ланите», после чего у руководства компании требовали деньги за отказ от новых аналогичных постов. Изначально следствие оценивало сумму вымогательства в 42,5 миллиона рублей. Позднее в обвинении сумма выросла до 50 миллионов 18 тысяч рублей. Санин и Савинский, как утверждает следствие, помогали обналичивать полученные деньги. Пенсионер застрелил незваного гостя на своем участке в Солнечногорске. По данным следствия, вечером 40-летний Сергей зашел на соседский огород. 70-летний хозяин дома пытался его прогнать, потом поскандалил с соседом, выстрелил из ружья сначала в воздух, а затем непосредственно в мужчину. Тот скончался на месте от полученного ранения. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело. В Свердловской области русская община похитила людей под предлогом защиты ветерана СВО. В Березовском участники русской общины в масках и с криками «Работает ФСБ!» выломали двери машины, вытащили водителя и пассажира и затолкали их к себе в автомобиль, пишет e1.ru. До этого из другого автомобиля похитители вытащили еще четверых человек. Всех похищенных увезли в лес и избили. Русская община заявила, что участнику спецоперации угрожала некая банда многонациональных вымогателей, которые требовали от него 700 тысяч рублей. Они якобы собирались похитить ветерана СВО, чтобы выбивать из него деньги. Тот обратился за помощью к организации «Русская община». По данному факту полиция проводит проверку. Жителей Перми и Волгограда оштрафовали за жалобы на дефицит бензина. Еще одного мужчину арестовали. 16 июля в Волгограде пятеро местных жителей записали коллективное обращение к председателю Следственного комитета Бастрыкину около заправки из-за дефицита топлива. После этого их задержали. Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, дали 5 суток ареста под предлогом сопротивления полиции. А другой участнице суд назначил 10 тысяч рублей штраф по статье об участии в массовой акции. В Перми в начале июля местный активист Лев Самоловских подал в администрацию города уведомление о проведении митинга. Целью мероприятия было заявлено публичное выражение мнения о нехватке в розничной продаже автомобильного топлива и росте цен на него. Стало известно, что Самоловских оштрафовали на 10 тысяч рублей. Поводом стал пост активиста о митинге в телеграм-канале на 44 подписчика. Его сочли нарушением правил проведения публичного мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
15: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь к заправке «Газпромнефти» растянулась примерно на 0,5 километра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
16: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
15: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
17: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
15: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
18: 02, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1,5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1,5-2 километра, думаю, что часа 1,5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
15: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
20: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
19: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
21: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
19: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
22: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил американскому рэперу Канье Уэсту спеть дуэтом с Михаилом Шуфутинским, а также исполнить песни из репертуара Михаила Круга.
23: Всем известно, что рэп – это музыка американского андеграунда, я бы сказал, даже американских неформалов. Она ассоциируется у меня с местами лишения свободы, с некими кострами в бочках в гетто-районах. Это хорошо, это для Америки. Приезжая сюда, наверное, стоит взять лучшее из нашего андеграунда. Поэтому господин Канье Уэст в Санкт-Петербурге мог бы исполнить что-то близкое для нас. Русский шансон, пригласить Михаила Шуфутинского «Тихо, как в раю», спеть другие там, что-то из репертуара Михаила Круга покойного, «Царство небесное», «Колокола», те же самые. И это было бы действительно правильно. То есть певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Роей сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
0: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
15: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
2: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Два майора» о новом фильме Шона Пена.
5: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве Северного потока. Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман как режиссер также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
4: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
5: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
7: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
6: Да, и подпись.
7: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
6: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
7: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
6: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
7: То есть ремонт техники, работа по специальности.
6: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
7: Так быстро?
6: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
7: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
6: Логично.
7: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
6: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
7: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
6: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
7: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
6: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
7: Прямо забирают? Физически?
6: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье. Ну, легально передвигаться по стране.
7: Личность просто стирается.
6: Остается только инвентарная единица.
7: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
6: Ну, попробуй не пойди.
7: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
6: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
7: Что ты имеешь в виду?
6: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
7: В смысле, в реальные ямы в земле?
6: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
7: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
6: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
7: Кошмар.
6: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
7: И чем это закончилось?
6: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
7: То есть просто сломали человека?
6: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
7: И как это оформили?
6: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
7: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
8: Ага.
7: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
6: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
7: В каком смысле?
6: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
7: Вымогательство за что?
6: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
7: То есть откупиться?
6: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
7: А если он откажется?
6: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
7: И проверки начнутся.
6: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
7: Так.
6: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
7: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
6: Да.
7: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
6: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
7: Из-за чего?
6: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
7: Классика жанра. И что было после жалобы?
6: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
7: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
6: Казалось бы.
7: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
6: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
7: Почему?
6: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
7: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
6: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
7: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
6: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
7: Это как?
6: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
7: Да ладно?
6: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
7: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
6: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
7: Ужас.
6: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
7: Но он же ходить нормально не может.
6: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
7: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
6: Они просто игнорируются.
7: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
8: Допустим.
7: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
8: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
7: Опять бумаги.
8: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
7: Теряют справки.
8: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
7: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
8: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
7: Зачем?
8: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
7: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
8: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
7: Так.
8: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
7: Третью.
8: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
7: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
8: Выходит, что так.
7: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
8: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
7: Из-за чего отказывают?
8: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
7: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
8: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
7: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
8: Какое?
7: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
8: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
7: Да, к психологам ходить не принято.
8: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
7: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
8: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
7: И все.
8: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
7: Алкоголь и наркотики.
8: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
7: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
8: Конечно, нет.
7: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
8: Статистика таких инцидентов не афишируется.
6: Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
7: Психика сломана.
6: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
7: А общество при этом живет в другой реальности.
6: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
7: Героический образ.
6: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
7: И замыкается в себе.
6: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
7: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
6: Какой?
7: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
9: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
10: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс, рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
11: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
12: Боль 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа полтора я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственные московские НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов,

0: Да, очень актуальная сфера. У нас, если статистику брать, там, в зависимости от, соответственно, разных организаций, кто-то фиксирует там 63-64%, кто-то до 70%, имею в виду наших граждан, кто, соответственно, изъявляет желание жить в своем доме. Это в целом показывает достаточно большой спрос, и люди хотят в этом направлении развиваться. Мы сегодня работаем с точки зрения 186 федерального закона, да, напомню, это так называемая эскроу для ИЖС, да, аналог, который был сформирован для 214 федерального закона. Продолжаем, соответственно, улучшение в этой части, продолжаем оптимизацию. Считаем, что в этом направлении мы тоже будем двигаться. В целом, если говорить о каких-то результатах, вот мы сегодня уже в системе видим 37 тысяч договоров, из которых уже 18 тысяч реализованы, то есть дома стоят. И там порядка 4700, соответственно, застройщиков, которые уже связаны именно с договорами. А если говорить...
1: Скролл.
0: Да, со 186-м федеральным законом в рамках этого регулирования. А если говорить в целом, вот тот суперсервис, который на базе Дом.РФ сегодня реализуется, там вообще порядка 12 тысяч подрядных организаций и, соответственно, достаточно большое количество проектных решений. Вот мы считаем, что в этом направлении нужно тоже продолжать развиваться.
2: Главные новости дня.
3: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченово в Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
4: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
3: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
5: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
4: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
3: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
6: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
7: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам, нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
8: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашим.

0: Медицины – это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
1: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Михаил Делягин об очередных запретительных инициативах российских законодателей.
4: Простите, пожалуйста, а где в Госдуме?
5: А вот я сейчас...
4: И кто именно в Госдуме видел анонимный интернет? А вот... Эти люди никогда ничего не слышали про IP? Эти люди никогда ничего не слышали про то, что любой мобильный телефон определяется с точностью в городе до 2 метра, а может быть и меньше. И по его траектории движения он идентифицируется в течение 30 минут. Извините, пожалуйста, конечно.
5: Да. Но дело в том...
4: Просто меня уже задрали люди с высочайшим, так сказать, знанием таблицы умножения. У нас один первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике мне рассказывает, что YouTube заблокирован в России решением суда. Вот напротив меня сидит и рассказывает, глядя мне в глаза. Потому что он принадлежит запрещенной за терроризм и экстремизм корпорации Мета. YouTube. Вы ничего не путаете? Нет. И YouTube, кстати говоря, у нас не запрещен. У нас просто он неформальным образом тормозится непонятно кем. Да, но первый заместитель господина, как он там, Боярского, этого не знает. Хотя это вроде бы его профильная сфера. Товарищ Сенцов не знает ничего про IP, не знает про идентификацию.
2: На радио «Лента» шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Военкор, канал «Два майора» о новом фильме Шона Пэна.
8: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве Северного потока. Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман как режиссер также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
7: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
8: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томагавк» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
10: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
9: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
11: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
12: Женщина одна.
11: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
9: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
13: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
9: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
14: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
9: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписания контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
7: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
8: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в Альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
7: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Украины.
8: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lens, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
7: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
8: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
16: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
9: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
17: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
5: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Летом 97-го года мощные подводные гидрофоны Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали в удаленной южной части Тихого океана ультранизкочастотный звук невероятной мощности. Этот мощный акустический всплеск, получивший официальное название «Блуп», мгновенно породил дикие слухи о пробуждении колоссального доисторического морского чудовища, скрывающегося на недосягаемой для человека глубине. Давайте погрузимся в ледяную пучину океана и выясним истинную физическую природу этого пугающего сигнала, о котором мы уже вспоминали. Звук был настолько оглушительным, что чувствительные датчики зафиксировали его на рекордном расстоянии почти 5000 километров друг от друга, а его уникальный частотный профиль указал на ярко выраженное органическое происхождение. Любители мистики, криптозоологи и преданные фанаты мрачных произведений Говарда Лавкрафта сразу же связали звук «блуп» с пробуждением мифического Ктулху или существованием доисторического Левиафана, габаритные размеры которого многократно превосходят любые известные современной науке биологические организмы. Океанограф Кристофер Фолл, руководивший первичным анализом акустических записей в 90-е годы, открыто признавался прессе, что сигнатура блупа обладает всеми характеристиками живого существа, способного издавать звуки на порядок громче самого крупного синего кита. Однако спустя годы исследователи провели детальный компьютерный анализ и сопоставили исторические данные с современными спутниковыми картами движения антарктических ледников. Оказалось, что блуп представляет собой классический звук ледяного квази-землетрясения, порожденный колоссальным физическим напряжением и катастрофическим растрескиванием массивных айсбергов при их отделении от шельфовых ледников Антарктиды. Но кто бы мог подумать? Дополнительные научные исследования родственных сигналов «Юлия» и «Замедление», зарегистрированных учеными в те же годы, также полностью подтвердились как мощные сейсмические подвижки антарктического льда, дрейфующего по холодным течениям. Строгое научное объяснение разрушило романтическую легенду о гигантском монстре, как разрушился и сам айсберг. Но мировой океан по-прежнему остается самым малоизученным пространством на нашей планете. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 19 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию зададут или какой совет нам предложат. Итак, у нас выпала руна Хагалас, но это руна резких перемен, это разрушение старого и освобождение пространства для нового. Да? Эта энергия похожа на какой-то внезапный град. Он может застать врасплох, но после него природа обновляется. И в этот день события могут развиваться очень непредсказуемо, друзья. Будьте готовы. И здесь важно быть готовым адаптироваться к переменам. Причем резко и быстро, и с холодной головой. Хагалас, в принципе, не несет зла. Она просто сметает то, что уже себя изжило, но вы все еще цепляетесь за это. То есть все старое и все, что вам уже не служит, будет уходить для того, чтобы создавать новую страницу вашей жизни. В работе Хагалас может означать какую-то резкую смену планов. Это и отмена встречи, пересмотр договоренностей, какие-то неожиданные проверки, может быть, внешние обстоятельства, которые вынуждают действовать иначе. Это не лучший день для запуска каких-то важных дел и проектов, но он отлично подходит для анализа каких-то ошибок, может, устранения слабых мест и подготовки к новым этапам. Может быть такое, что вас внезапно уволят с работы. Вот правда, но все это сразу кажется каким-то немыслимым и страшным, а на самом деле Вселенная точно знает, что вы готовы к большему. Поэтому принимайте все с уверенностью и понятием того, что все, что не делается, все делается к лучшему. Финансово руна предостерегает от крупных трат и рискованных вложений. Здесь лучше с денежками повремените, особо ничего не покупайте без надобности и никаких крупных, конечно же, покупок. В отношениях Хагалас может показать, что, например, пришло время честно взглянуть правде в глаза, да? Если есть недомолвки, какие-то скрытые обиды или привычка избегать сложных разговоров, они могут выйти наружу. Вот просто сорвет крышечку. И здесь для пары это шанс очистить отношения от накопившегося негатива, да? Но процесс может быть эмоционально сложным. И, в принципе, если ваша пара висит, так сказать, на ниточке, да, то это может даже привести к разрыву и разводу. Будьте готовы. Ну, все, что тонко, все рвется. Одиноким Хагалас может сулить неожиданное завершение общения с кем-то, кто не подходит, или резкое прояснение ситуации. То есть все оголится, все выйдет наружу. Если это не ваш человек, вы в этот день это очень четко узнаете, почувствуете и поймете. По здоровью руна связана с резкими обострениями, травмами или внезапными недомоганиями. И в этот день стоит беречь себя. Избегайте излишней физической нагрузки, стрессов. Очень внимательно следите за детьми. Держите их за руку на дороге. Все, то есть, может случаться резко. Да? Аккуратно режьте зажарку в суп. С ножом, с острыми предметами. Будьте очень осторожны. Полезно уделить внимание профилактике и укреплению иммунитета. Так что Хагалас – это очищение через перемены. Да, день может быть непростым, сложным, но это дает шанс избавиться от лишнего и открыть дорогу обновлению, всему новому. Здесь главное – не сопротивляйтесь неизбежному и помните, что за разрушением всегда приходит рост. Ну вот так вот устроена жизнь. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело, На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор социологических наук, профессор Геннадий Козырев о росте тревожности среди россиян с момента начала специальной военной операции.
8: Когда началось СВО, и в одном из выступлений Путин очень жестко заявил, что мы не вернемся в ту эпоху, которая была до 22 февраля 2022 года. И у людей появилась надежда, что сейчас начнется поэтапное изменение ситуации. Начнет разрабатываться какой-то новый проект возрождения той же самой промышленности, новые рабочие места. И эта надежда грела людей, и она как-то какое-то время даже давала какой-то позитивный эффект и в экономике. Но когда прошел год, два, три, четыре, и мы видим, что ничего не изменилось, а положение ухудшается. И вот этот опрос Левада-центра показывает, что 57% опрошенных настроены позитивно, но 54% уже настроены негативно. Если конкретно людей спрашивать, а что вас радует или что не радует, огорчает, то данные тоже этого данного исследования получаются такие. 28% ощущают надежду. Все-таки надежда еще вот у этих людей не потеряна. 24% гордятся за, возможно, какие-то успехи, потому что телевидение постоянно демонстрирует какие-то успехи, рассказывает, как растет у нас зарплата, как у нас строится что-то, и вообще жизнь прекрасна и удивительна. Но уже 17% опрошенных говорят о усталости, безразличии, 16% обида за свой народ, 14% говорит о том, что они просто-напросто испытывают страх.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
9: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все ими республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. В канцелярии президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
9: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
9: Из-за закрытого неба над Москвой в Калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за 2 года атакой беспилотников. В СУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. 3 человека получили ранения. Пострадали склад Wildberries, торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
10: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
11: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
12: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в 2 раза короче, чем до Москвы, а цены в 2 и более раз выше. И не субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
15: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
17: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны, и второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
15: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
18: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы

0: акции рубля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
3: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
1: Главные новости дня.
0: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
4: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
0: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук о том, что специальная военная операция разделила российское общество на два совершенно разных лагеря.
4: Война – это всегда было две медали. Одни патриоты, которые с криками «Ура!» погибают на поле боя, которые приумножают славу и честь Родины. И вторые – это наглые, абсолютно без национальные люди. Это я даже не знаю, какое им придумать прозвище, которые наживались на этой войне. Следующее. Сегодня мы видим о том расслоение общества абсолютно предсказуемо. Оно идет по разрезу социальной значимости в этом обществе. Люди, которые отождествляют себя с Россией, которые отождествляют будущее своих детей с Россией и отождествляют развитие этого государства со своей деятельности сегодня находится на СВО или собирают посылки, отправляют их на фронт. И вторые, для которых победа – это Куршевель, это разморозка их вкладов на Западе. И второе – не дай Бог…

0: И сейчас потревожить, это брать лондонскую недвижимость, кипрскую недвижимость, испанскую недвижимость. Они завопят во все горло о том, что Путин узурпатор, что он сегодня на них наезжает, что невозможно вести бизнес. Почему невозможно вести бизнес? А потому, что он раскрыл рот на наши деньги.
1: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
4: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
3: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
5: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
3: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
6: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Подмосковья обратилась к президенту Российской Федерации с просьбой поставить пулемет у нее во дворе, и она сама будет сбивать пролетающие рядом беспилотники.
8: Я не знаю, выложу я это видео или нет, но предупреждаю, что я могу ругаться матом. Это жесть! У меня трясутся руки! Они тут как по трассе! Владимир Владимирович, поставьте мне на мой огород эту пулемет или чем их там херачат. Я сама их буду долбить. Это жесть! Сегодня в 3:15. За окном как газонокосилка. Раньше хотя бы поутру, посветлуще, а по темноте херачат. Обучите меня, если не хватает рук. Я сама их буду долбить, и не долетят они ни до каких складов, до домов, и жизни чьи-то не погибнут. Это жесть! Они обнаглели друг один за другим. Время, семья, мне на работу, а я даже не спала. Поставьте, обучите, я буду их долбить сама.
9: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
10: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник – благодаря своей репутации попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
12: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
11: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
13: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
11: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
14: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
11: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Роей сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
16: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
15: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
17: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
5: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей, и за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
4: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
6: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, На их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
7: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5% максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет «Верстка», перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
8: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
9: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
0: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство хочет практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликов.
10: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
0: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Говорят военкоры.
4: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
11: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
4: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старше Эды» о новом оружии Украины.
6: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lens, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
4: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
6: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Автовладельцу из Крыма повезло заправиться на автозаправочной станции. И как итог, автомобиль обездвижен.
14: Крым, новая проблемка подъехала. Сейчас я вам ее озвучу. Если вы думаете, что это бокал с коньяком, я сейчас держу в своей руке, то нет. Это бензин, который мы сегодня заправили на заправке. И почему я об этом знаю? Потому что вот мы его достали только что из бенза нашего бака. Вот там должно быть видно дно. А он вот такой. А настоящий бензин должен быть прозрачный. Ну что, ваше здоровье? Ну, вот так должен выглядеть нормальный бензин. Прозрачный, вонючий. Все как положено. Я настолько решила погрузиться в этот процесс, чтобы вам рассказать его подробнее. Вот бензобак. Вот. И он такой вот, и здесь его вторая часть. То есть сейчас придется снимать вот этот полностью бензобак, сливать из него вот этот вот коньяк. Менять полностью топливный насос, потому что он ему пришла, как тут сказали, боюсь процитировать как-то, ну что называется, в комментариях напишите, как она называется, не хочу выражаться. Ну, в общем, конец, ему наступил конец, это менять полностью топливный насос, откачивать, сейчас снимать бензобак, откачивать из него бензин и искать, где заправляться теперь нормальным топливом, потому что проблема, я так понимаю, это будет существовать повсеместно, к сожалению.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
16: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
15: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
16: И растет очень быстро.
15: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
16: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
15: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
16: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
15: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
16: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
15: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
16: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
15: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
16: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
15: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
16: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
15: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
16: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
15: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
16: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
15: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
16: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
15: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
16: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
15: И делается это не через прямые приказы, верно?
16: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
15: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
16: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
15: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
16: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
15: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
16: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
15: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
16: Еще каких?
15: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
16: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
15: И делается это весьма радикально.
16: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
15: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
16: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
15: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
16: Именно.
15: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
16: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
17: Это удар по квалифицированному среднему классу.
16: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
17: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
16: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
17: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
16: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
17: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
16: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
17: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
16: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
17: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
16: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
17: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
16: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
17: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
16: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
17: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
16: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
17: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
16: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
17: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
16: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
17: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
16: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
11: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
16: Это точное сравнение.
11: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
16: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
11: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
16: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
11: Под каток попали сотни тысяч людей.
16: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
18: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все имя республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. В канцелярии президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
18: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море – на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
18: Из-за закрытого неба над Москвой в калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за два года атакой беспилотников. В СУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. Три человека получили ранения. Пострадали склад «Вайлдберрис», торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
19: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
20: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
21: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в два раза короче, чем до Москвы, а цены в два и более раз выше. И не субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты Беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор Беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье «Артемис-2». Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояние

0: Они небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Фермер из Ставрополья доступно рассказал, как вся сельскохозяйственная отрасль зависит от справедливой цены на ячмень.
4: Сколько заработает фермер в этом году? Сейчас я нахожусь на поле с ячменем, убираю в данный момент пивоваренный ячмень. И очень интересный вопрос, я, кстати, его вожу, вот мой ЗИЛ 130. Что будет дальше? Если кто не понимает ценообразование, произвести килограмм ячменя стоит сейчас в районе 10 рублей. Это вот себестоимость, это вот все нужно здесь вспахать, скультивировать, посеять, протравить, обработать и так далее, отвезти, отгрузить. То есть это 10 рублей ложится на килограмм. Соответственно, я его продавать должен хотя бы там с рентабельностью 30%. То есть цена должна быть 14 рублей, 14, 15, по-хорошему 18. Это цена за пивоваренный ячмень, которая была 2 года назад 18 рублей. Сейчас цена 8 рублей, вдумайтесь, 8. Что будет дальше? Вот здесь каждый фермер на каждом поле в этом году потерял очень много денег. И если фермер не будет работать и не будет что-то покупать, не будет обновлять парк техники, не будет стремиться расти, то все заводы просто закроются. Начиная там от ПТЗ, заканчивая Рассельмашем, химической промышленностью и так далее. Все те, кто что-то производит, чтобы мы у них покупали и работали здесь. То есть сейчас у фермеров вся техника есть. Старая, там, новая, неважно. И мы можем не покупать, вообще ничего не покупать. Ну, то есть вообще ничего не вкладывать. Ни рубля работать на старой технике, ничего. Отремонтируем, найдем запчасти, сделаем. Не найдем запчасти, сами сделаем. Вот. А заводы так не могут. Поэтому, если страдает фермер, страдает вся отрасль целиком. Начиная там от химической промышленности, заканчивая тракторостроением, заканчивая там селекцией, генетикой и так далее. И вот в этом случае, когда фермер не зарабатывает, вот представляете, просто не зарабатывает фермер, то страдает вся отрасль целиком. А если вы посмотрите статистику последние там 2-3 лет, вы поймете, в какой жопе мы находимся. И как из этой жопы вылазить, пока я еще сам даже не знаю. Ну и навряд ли он, у меня отец сидит в комбайне, навряд ли он тоже знает. Вот так. Поэтому крепитесь.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек. И вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченовском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
6: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
5: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
7: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
6: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
5: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
8: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
9: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
10: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
5: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как ей понравилась песня «Офицеры», сгенерированная искусственным интеллектом, исполненная якобы Канье Уэстом, и по этой причине пошла бы на его концерт, несмотря на всю скандальность рэпера.
12: Ну еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Ну как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
13: Как... Вы подумали, да, но это да, было, да, искусственным интеллектом сделано. Да, да,
12: у меня прям, у меня волосы просто...
13: Гитлера славил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете?
12: Ну, я не слышала от него таких вещей.
13: Все подтверждено, подтвердили уже, да, да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен, в наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
12: Я очень рада.
13: Не отменяю.
12: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
13: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэст.
11: Криминальные новости.
14: Экс-офицера ФСБ, владевшего телеграм-каналом «Кремлевская прачка», Михаила Полякова отправили за решетку. Московский гарнизонный военный суд назначил Полякову 11 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве у IT-компании «Ланит». Его предполагаемых сообщников, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, приговорили к 9 и 8 годам колонии соответственно. Помимо срока, суд оштрафовал Полякова на 800 тысяч рублей и лишил звания полковника ФСБ в отставке. По версии обвинения, он публиковал в телеграм-каналах негативные материалы о «Ланите», после чего у руководства компании требовали деньги за отказ от новых аналогичных постов. Изначально следствие оценивало сумму вымогательства в 42,5 миллиона рублей. Позднее в обвинении сумма выросла до 50 миллионов 18 тысяч рублей. Санин и Савинский, как утверждает следствие, помогали обналичивать полученные деньги. Пенсионер застрелил незваного гостя на своем участке в Солнечногорске. По данным следствия, вечером 40-летний Сергей зашел на соседский огород. 70-летний хозяин дома пытался его прогнать, потом поскандалил с соседом, выстрелил из ружья сначала в воздух, а затем непосредственно в мужчину. Тот скончался на месте от полученного ранения. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело. В Свердловской области русская община похитила людей под предлогом защиты ветерана СВО. В Березовском участники русской общины в масках и с криками «Работает ФСБ» выломали двери машины, вытащили водителя и пассажира и затолкали их к себе в автомобиль, пишет e1.ru. До этого из другого автомобиля похитители вытащили еще четверых человек. Всех похищенных увезли в лес и избили. Русская община заявила, что участнику спецоперации угрожала некая банда многонациональных вымогателей, которые требовали от него 700 тысяч рублей. Они якобы собирались похитить ветерана СВО, чтобы выбивать из него деньги. Тот обратился за помощью к организации «Русская община». По данному факту полиция проводит проверку. Жителей Перми и Волгограда оштрафовали за жалобы на дефицит бензина. Еще одного мужчину арестовали. 16 июля в Волгограде пятеро местных жителей записали коллективное обращение к председателю Следственного комитета Бастрыкину около заправки из-за дефицита топлива. После этого их задержали. Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, дали 5 суток ареста под предлогом сопротивления полиции. А другой участнице суд назначил 10 тысяч рублей штраф по статье об участии в массовой акции. В Перми в начале июля местный активист Лев Самоловских подал в администрацию города уведомление о проведении митинга. Целью мероприятия было заявлено публичное выражение мнения о нехватке в розничной продаже автомобильного топлива и росте цен на него. Стало известно, что Самоловских оштрафовали на 10 тысяч рублей. Поводом стал пост активиста о митинге в телеграм-канале на 44 подписчика. Его сочли нарушением правил проведения публичного мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Главные новости дня.
15: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на 0,5 километра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
16: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
15: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние две недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
17: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
15: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
18: Рубль-2, 10 утра. В 5 утра мы простояли полтора часа, перед нашим носом было две машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже полтора-два километра, думая, что часа полтора я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
15: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: На Радио Лента. Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
22: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
21: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
23: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. а там наши войска наступают по всем направлениям.
21: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
0: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
19: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил американскому рэперу Канье Уэсту спеть дуэтом с Михаилом Шуфутинским, а также исполнить песни из репертуара Михаила Круга.
1: Всем известно, что рэп – это музыка американского андеграунда, я бы сказал, даже американских неформалов. Она ассоциируется у меня с местами лишения свободы, с некими кострами в бочках в гетто-районах. Это хорошо, это для Америки. Приезжая сюда, наверное, стоит взять лучшее из нашего андеграунда. Поэтому господин Канье Уэст в Санкт-Петербурге мог бы исполнить что-то близкое для нас. Русский шансон, пригласить Михаила Шуфутинского «Тихо, как в раю», спеть другие там, что-то из репертуара Михаила Круга покойного, «Царство небесное», «Колокола», те же самые. И это было бы действительно правильно. То есть певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, вот, станет нормальным человеком.
19: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
2: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
15: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Два майора» о новом фильме Шона Пена.
5: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве Северного потока. Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман, как режиссер, также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
4: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
5: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
7: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
6: Да, и подпись.
7: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
6: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
7: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
6: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
7: То есть ремонт техники, работа по специальности.
6: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
7: Так быстро?
6: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
7: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
6: Логично.
7: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
6: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
7: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
6: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
7: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
6: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
7: Прямо забирают? Физически?
6: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
7: Личность просто стирается.
6: Остается только инвентарная единица.
7: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
6: Ну, попробуй не пойди.
7: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
6: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
7: Что ты имеешь в виду?
6: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
7: В смысле, в реальные ямы в земле?
6: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
7: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
6: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
7: Кошмар.
6: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
7: И чем это закончилось?
6: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
7: То есть просто сломали человека?
6: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
7: И как это оформили?
6: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
7: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
8: Ага.
7: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разгрузку. разрозненные банды.
6: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
7: В каком смысле?
6: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
7: Вымогательство за что?
6: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
7: То есть откупиться?
6: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
7: А если он откажется?
6: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
7: И проверки начнутся.
6: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
7: Так.
6: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
7: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
6: Да.
7: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
6: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
7: Из-за чего?
6: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
7: Классика жанра. И что было после жалобы?
6: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
7: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
6: Казалось бы.
7: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
6: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
7: Почему?
6: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
7: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
6: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
7: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
6: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
7: Это как?
6: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
7: Да ладно?
6: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
7: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
6: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
7: Ужас.
6: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
7: Но он же ходить нормально не может.
6: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
7: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
6: Они просто игнорируются.
7: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
6: Допустим.
7: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
8: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
7: Опять бумаги.
8: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
7: Теряют справки.
8: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
7: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
8: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
7: Зачем?
8: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
7: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
8: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
7: Так.
8: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
7: Третью.
8: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
7: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
8: Выходит, что так.
7: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
8: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
7: Из-за чего отказывают?
8: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
7: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
8: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
7: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
8: Какое?
7: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
8: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
7: Да, к психологам ходить не принято.
8: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
7: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
8: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
7: И все.
8: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
7: Алкоголь и наркотики.
8: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
7: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
8: Конечно, нет.
7: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
8: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
7: Психика сломана.
8: Человек может просыпаться среди ночи с криками.
6: искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
7: А общество при этом живет в другой реальности.
6: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
7: Героический образ.
6: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
7: И замыкается в себе.
6: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
7: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
6: Какой?
7: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
9: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
10: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
11: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
12: 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что 1.5 часа я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
13: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Муценек о том, сколько россиян хотят жить в загородных домах.
14: ИЖС всегда очень актуальная сфера. У нас, если статистику брать, там, в зависимости от, соответственно, разных организаций, кто-то фиксирует там 63-64%, кто-то до 70%, имею в виду наших граждан, кто, соответственно, изъявляет желание жить в своем доме. Это в целом показывает достаточно большой спрос, и люди хотят в этом направлении развиваться. Мы сегодня работаем с точки зрения 186 федерального закона, да, имею, напомню, это так называемый эскроу для ИЖС, да, аналог, который был сформирован для 214 федерального закона. Продолжаем, соответственно, улучшение в этой части, продолжаем оптимизацию, считаем, что в этом направлении мы тоже будем двигаться. В целом, если говорить о каких-то результатах, вот мы сегодня уже в системе видим 37 тысяч договоров, из которых уже 18 тысяч реализованы, то есть дома стоят. И там порядка 4700, соответственно, застройщиков, которые уже связаны именно с договорами. А если говорить...
0: Скролл.
14: Да, со 186-м федеральным законом, я имею в виду, в рамках этого регулирования. А если говорить в целом, вот тот суперсервис, который на базе Дом.РФ сегодня реализуется, там вообще порядка 12 тысяч подряд организаций и, соответственно, достаточно большое количество проектных решений. Вот мы считаем, что в этом направлении нужно тоже продолжать развиваться.
3: Главные новости дня.
15: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ordinatura.org пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
16: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
15: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
17: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
16: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
15: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
18: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
19: Это не просто несправедливо. Это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику или у меня семья в другом городе? Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
20: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
15: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России.

0: российских законодателей.
1: И... Простите, пожалуйста, а где в Госдуме?
2: А вот сейчас...
1: И кто именно в Госдуме видел анонимный интернет?
2: А вот...
1: Эти люди никогда ничего не слышали про IP? А. Эти люди никогда ничего не слышали про то, что любой мобильный телефон определяется с точностью в городе до 2 метров, а может быть и меньше. И по его траектории движения он идентифицируется в течение 30 минут. Извините, пожалуйста, конечно.
2: Да. Ну, дело в том...
1: Вы просто меня уже задрали люди с высочайшим, так сказать, знанием таблицы умножения. У нас один первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике мне рассказывает, что YouTube заблокирован в России решением суда, вот напротив меня сидит, и рассказывает, глядя мне в глаза, потому что он принадлежит запрещенной за терроризм и экстремизм корпорации Мета. YouTube. Вы ничего не путаете? Нет. И YouTube, кстати говоря, у нас не запрещен. У нас просто он неформальным образом тормозится непонятно кем. Да, но первый заместитель господина, как он там, Боярского, этого не знает. Хотя это вроде бы его профильная сфера. Товарищ Сенцов не знает ничего про IP, не знает про идентификацию.
3: На радио Лента «Шок дня». Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам. Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Два майора» о новом фильме Шона Пена.
5: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве Северного потока. Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман, как режиссер, также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
4: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
5: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
7: Они залезли в окно и сказали мужу:

0: Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину. Стали хватать мужа, с одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание».
1: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
2: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
3: Женщина одна.
2: Женщина одна.
3: Первая.
2: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
1: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
4: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
1: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
5: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь, предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
1: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
6: Говорят военкоры.
3: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
8: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в Альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
3: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Украины.
9: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lens, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
3: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
9: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
10: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
1: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
11: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
5: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что вот речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню, больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Летом 97-го года мощные подводные гидрофоны Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали в удаленной южной части Тихого океана ультранизкочастотный звук невероятной мощности. Этот мощный акустический всплеск, получивший официальное название «блуп», мгновенно породил дикие слухи о пробуждении колоссального доисторического морского чудовища, скрывающегося на недосягаемой для человека глубине. Давайте погрузимся в ледяную пучину океана и выясним истинную физическую природу этого пугающего сигнала, о котором мы уже вспоминали. Звук был настолько оглушительным, что чувствительные датчики зафиксировали его на рекордном расстоянии почти 5000 километров друг от друга, а его уникальный частотный профиль указал на ярко выраженное органическое происхождение. Любители мистики, криптозоологи и преданные фанаты мрачных произведений Говарда Лавкрафта сразу же связали звук «блуп» с пробуждением мифического Ктулху или существованием доисторического Левиафана, габаритные размеры которого многократно превосходят любые известные современной науке биологические организмы. Океанограф Кристофер Фолл, руководивший первичным анализом акустических записей в 90-е годы, открыто признавался прессе, что сигнатура блупа обладает всеми характеристиками живого существа, способного издавать звуки на порядок громче самого крупного синего кита. Однако спустя годы исследователи провели детальный компьютерный анализ и сопоставили исторические данные с современными спутниковыми картами движения антарктических ледников. Оказалось, что блуп представляет собой классический звук ледяного квази-землетрясения, порожденный колоссальным физическим напряжением и катастрофическим растрескиванием массивных айсбергов при их отделении от шельфовых ледников Антарктиды. Но кто бы мог подумать? Дополнительные научные исследования родственных сигналов «Юлия» и «Замедление», зарегистрированных учеными в те же годы, также полностью подтвердились как мощные сейсмические подвижки антарктического льда, дрейфующего по холодным течениям. Строгое научное объяснение разрушило романтическую легенду о гигантском монстре, как разрушился и сам айсберг. Но мировой океан по-прежнему остается самым малоизученным пространством на нашей планете. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 19 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию зададут или какой совет нам предложат. Итак, у нас выпала руна Хагалас, но это руна резких перемен, это разрушение старого и освобождение пространства для нового. Да? Эта энергия похожа на какой-то внезапный град. Он может застать врасплох, но после него природа обновляется. И в этот день события могут развиваться очень непредсказуемо, друзья. Будьте готовы. И здесь важно быть готовым адаптироваться к переменам. Причем резко и быстро, и с холодной головой. Хагалас, в принципе, не несет зла. Она просто сметает то, что уже себя изжило, но вы все еще цепляетесь за это. То есть все старое и все, что вам уже не служит, будет уходить для того, чтобы создавать новую страницу вашей жизни. В работе Хагалас может означать какую-то резкую смену планов. Это и отмена встречи, пересмотр договоренностей, какие-то неожиданные проверки, может быть, внешние обстоятельства, которые вынуждают действовать иначе. Это не лучший день для запуска каких-то важных дел и проектов, но он отлично подходит для анализа каких-то ошибок, может, устранения слабых мест и подготовки к новым этапам. Может быть такое, что вас внезапно уволят с работы. Вот правда, но все это сразу кажется каким-то немыслимым и страшным, а на самом деле Вселенная точно знает, что вы готовы к большему. Поэтому принимайте все с уверенностью и понятием того, что все, что не делается, все делается к лучшему. Финансово руна предостерегает от крупных трат и рискованных вложений. Здесь лучше с денежками повремените, особо ничего не покупайте без надобности и никаких крупных, конечно же, покупок. В отношениях Хагалас может показать, что, например, пришло время честно взглянуть правде в глаза, да? Если есть недомолвки, какие-то скрытые обиды или привычка избегать сложных разговоров, они могут выйти наружу. Вот просто сорвет крышечку. И здесь для пары это шанс очистить отношения от накопившегося негатива, да? Но процесс может быть эмоционально сложным. И, в принципе, если ваша пара висит, так сказать, на ниточке, да, то это может даже привести к разрыву и разводу. Будьте готовы. Ну, все, что тонко, все рвется. Одиноким Хагалас может сулить неожиданное завершение общения с кем-то, кто не подходит, или резкое прояснение ситуации. То есть все оголится, все выйдет наружу. Если это не ваш человек, вы в этот день это очень четко узнаете, почувствуете и поймете. По здоровью руна связана с резкими обострениями, травмами или внезапными недомоганиями. И в этот день стоит беречь себя. Избегайте излишней физической нагрузки, стрессов. Очень внимательно следите за детьми. Держите их за руку на дороге. Все, то есть, может случаться резко. Да? Аккуратно режьте зажарку в суп. С ножом, с острыми предметами. Будьте очень осторожны. Полезно уделить внимание профилактике и укреплению иммунитета. Так что Хагалас – это очищение через перемены. Да, день может быть непростым, сложным, но это дает шанс избавиться от лишнего и открыть дорогу обновлению, всему новому. Здесь главное – не сопротивляйтесь неизбежному и помните, что за разрушением всегда приходит рост. Ну, вот так вот устроена жизнь. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор социологических наук, профессор Геннадий Козырев о росте тревожности среди россиян с момента начала специальной военной операции.
8: Когда началось СВО, и в одном из выступлений Путин очень жестко заявил, что мы не вернемся в ту эпоху, которая была до 22 февраля 22 года. И у людей появилась надежда, что сейчас начнется поэтапное изменение ситуации. Начнет разрабатываться какой-то новый проект возрождения той же самой промышленности, новые рабочие места. И эта надежда грела людей, и она как-то какое-то время даже давала какой-то позитивный эффект и в экономике. Но когда прошел год, два, три, четыре, и мы видим, что ничего не изменилось, а положение ухудшается. И вот этот опрос Левада-центра показывает, что 57% опрошенных настроены позитивно, но 54% уже настроены негативно. Если конкретно людей спрашивать, а что вас радует или что не радует, огорчает, то данные тоже этого данного исследования получаются такие. 28% ощущают надежду. Все-таки надежда еще вот у этих людей не потеряна. 24% гордятся за, возможно, какие-то успехи, потому что телевидение постоянно демонстрирует какие-то успехи, рассказывает, как растет у нас зарплата, как у нас строится что-то, и вообще жизнь прекрасна и удивительна. Но уже 17% опрошенных говорят о усталости, безразличии, 16% обида за свой народ, 14% говорит о том, что они просто-напросто испытывают страх.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
9: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все эми республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. В канцелярии президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
9: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
9: Из-за закрытого неба над Москвой в Калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за 2 года атакой беспилотников. В СУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. 3 человека получили ранения. Пострадали склад Wildberries, торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
10: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
11: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
12: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в 2 раза короче, чем до Москвы, а цены в 2 и более раз выше. И ни субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье «Артемис-2». Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает.
14: И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань — в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань — 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
16: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
18: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
16: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
19: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
16: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
20: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности, не говоря уже о социальной сфере и так далее.
3: Главные новости дня.
16: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
21: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
16: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
22: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
16: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук о том, что специальная военная операция разделила российское общество на два совершенно разных лагеря.
4: Война – это всегда было две медали. Одни патриоты, которые с криками «Ура!» погибают на поле боя, которые приумножают славу и честь Родины. И вторые – это наглые, абсолютно без национальные люди. Это я даже не знаю, какое им придумать прозвище, которые наживались на этой войне. Следующее. Сегодня мы видим о том расслоение общества абсолютно предсказуемо. Оно идет по разрезу социальной значимости в этом обществе. Люди, которые отождествляют себя с Россией, которые отождествляют будущее своих детей с Россией и отождествляют развитие этого государства – своей деятельности сегодня находится на СВО или собирают посылки и отправляют их на фронт. И вторые, для которых победа – это Куршевель, это разморозка их вкладов на Западе. И второе – не дай бог им сейчас потревожить, отобрать лондонскую недвижимость, кипрскую недвижимость, испанскую недвижимость. Они завопят во все горло о том, что Путин узурпатор, что он сегодня на них наезжает, что невозможно вести.

0: Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
2: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
1: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
3: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов там обрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
1: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
4: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Жительница Подмосковья обратилась к президенту Российской Федерации с просьбой поставить пулемет у нее во дворе, и она сама будет сбивать пролетающие рядом беспилотники.
7: Я не знаю, выложу я это видео или нет, но предупреждаю, что я могу ругаться матом. Это жесть! У меня трясутся руки! Они тут как по трассе! Владимир Владимирович, поставьте мне на мой огород эту пулемет или чем их там херачат. Я сама их буду долбить. Это жесть! Сегодня в 3:15. За окном как газонокосилка. Раньше хотя бы поутру посветлуще, а по темноте херачат. Обучите меня, если не хватает рук. Я сама их буду долбить, и не долетят они ни до каких складов, до домов, и жизни чьи-то не погибнут. Это жесть! Они обнаглели один за другим. Время 7, я мне на работу, а я даже не спала. Поставьте, обучите, я буду их долбить сама.
5: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах.

0: проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
4: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
3: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
5: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
3: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
6: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
3: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
8: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так? Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
7: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
9: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
5: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовала местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
4: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
6: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, На их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
7: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет «Верстка», перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактически данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
8: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
9: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
0: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство хочет практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликов.
10: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
0: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Говорят военкоры.
4: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
11: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в Альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
4: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Украины.
6: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lenz, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
4: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
6: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Автовладельцу из Крыма повезло заправиться на автозаправочной станции. И как итог, автомобиль обездвижен.
14: Крым, новая проблемка подъехала. Сейчас я вам ее озвучу. Если вы думаете, что это бокал с коньяком, я сейчас держу в своей руке, то нет. Это бензин, который мы сегодня заправили на заправке. И почему я об этом знаю? Потому что вот мы его достали только что из бенза нашего бака. Вот там должно быть видно дно. А он вот такой. А настоящий бензин должен быть прозрачный. Ну что, ваше здоровье? Ну, вот так должен выглядеть нормальный бензин. Прозрачный, блин, вонючий. Все как положено. Я настолько решила погрузиться в этот процесс, чтобы вам рассказать его подробнее. Вот бензобак. Вот. И он такой вот, и здесь его вторая часть. То есть сейчас придется снимать вот этот полностью бензобак, сливать из него вот этот вот коньяк, менять полностью топливный насос, потому что он, ему пришла, как тут сказали, боюсь процитировать как-то, ну, что называется, в комментариях напишите, как оно называется, не хочу выражаться. Ну, в общем, конец, ему наступил конец, это менять полностью топливный насос, откачивать, сейчас снимать бензобак, откачивать из него бензин и искать, где-то, где заправляться теперь нормальным топливом, потому что проблема, я так понимаю, это будет существовать повсеместно, к сожалению.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
16: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
15: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
16: И растет очень быстро.
15: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
16: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
15: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
16: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
15: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
16: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
15: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
16: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
15: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
16: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
15: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
16: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
15: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
16: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
15: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
16: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
15: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
16: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
15: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
16: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
15: И делается это не через прямые приказы, верно?
16: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
15: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
16: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
15: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
16: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
15: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
16: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников, и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
15: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
16: Еще каких?
15: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
16: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
15: И делается это весьма радикально.
16: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
15: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
16: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
15: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
16: Именно.
15: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
16: крупных городах – это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
17: Это удар по квалифицированному среднему классу.
16: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
17: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
16: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
17: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
16: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
17: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
16: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
17: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
16: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
17: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
16: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
17: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
16: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
17: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
16: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
17: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
16: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
17: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
16: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
17: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
16: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
17: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
16: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
15: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
16: Это точное сравнение.
15: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
16: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
15: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
16: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
15: Под каток попали сотни тысяч людей.
16: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
15: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
16: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
15: Практика так называемых бесед становится рутиной.
16: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
15: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
16: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
15: Да ладно, прямо рвут?
16: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
15: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
16: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
15: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
16: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
15: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
16: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
15: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
18: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все эми республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. Канцелярии президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
18: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
18: Из-за закрытого неба над Москвой в калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за два года атакой беспилотников. В СУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. Три человека получили ранения. Пострадали склад «Вайлдберрис», торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
19: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
20: В одну сторону сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
21: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в два раза короче, чем до Москвы, а цены в два и более раз выше. И не субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты Беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор Беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней Палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и

0: запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis 2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.

0: Радіолента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Фермер из Ставрополья доступно рассказал, как вся сельскохозяйственная отрасль зависит от справедливой цены на ячмень.
3: Сколько заработает фермер в этом году? Сейчас я нахожусь на поле с ячменем, убираю в данный момент пивоваренный ячмень. И очень интересный вопрос, я, кстати, его вожу, вот мой ЗИЛ 130. Что будет дальше? Если кто не понимает ценообразование, произвести килограмм ячменя стоит сейчас в районе 10 рублей. Это вот себестоимость, это вот все нужно здесь вспахать, скультивировать, посеять, протравить, обработать и так далее, отвезти, отгрузить. То есть это 10 рублей ложится на килограмм. Соответственно, я его продавать должен хотя бы там с рентабельностью 30%. То есть цена должна быть 14 рублей, 14, 15, по-хорошему 18. Это цена за пивоваренный ячмень, которая была 2 года назад 18 рублей. Сейчас цена 8 рублей, вдумайтесь, 8. Что будет дальше? Вот здесь каждый фермер на каждом поле в этом году потерял очень много денег. И если фермер не будет работать и не будет что-то покупать, не будет обновлять парк техники, не будет стремиться расти, то все заводы просто закроются. Начиная там от ПТЗ, заканчивая Россельмашем, химической промышленностью и так далее. Все те, кто что-то производит, чтобы мы у них покупали и работали здесь. То есть сейчас у фермеров вся техника есть. Старая, там, новая, неважно. И мы можем не покупать, вообще ничего не покупать. Ну, то есть вообще ничего не вкладывать. Ни рубля работать на старой технике, ничего. Отремонтируем, найдем запчасти, сделаем. Не найдем запчасти, сами сделаем. Вот. А заводы так не могут. Поэтому, если страдает фермер, страдает вся отрасль целиком. Начиная там от химической промышленности, заканчивая тракторостроением, заканчивая там селекцией, генетикой и так далее. И вот в этом случае, когда фермер не зарабатывает, вот представляете, просто не зарабатывает фермер, то страдает вся отрасль целиком. А если вы посмотрите статистику последние там 2-3 лет, вы поймете, в какой жопе мы находимся. И как из этой жопы вылазить, пока я еще сам даже не знаю. Ну и навряд ли он, у меня отец сидит в комбайне, навряд ли он тоже знает. Вот так. Поэтому крепитесь.
0: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек. И вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
5: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
4: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
6: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной трехлетней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
5: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
4: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше тысячи негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
7: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
8: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
9: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
4: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как ей понравилась песня «Офицеры», сгенерированная искусственным интеллектом, исполненная якобы Канье Уэстом, и по этой причине пошла бы на его концерт, несмотря на всю скандальность рэпера.
10: Ну еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Ну как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто, все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
11: Как? Вы подумали, да, но это было, да, искусственным интеллектом сделано.
10: У меня волосы просто...
11: Гитлера славил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете?
10: Ну, я не слышала от него таких вещей.
11: Все подтверждено, подтвердили уже, да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен, в наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
10: Я очень рада.
11: Не отменяй.
10: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
11: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэста.
0: Криминальные новости.
12: Экс-офицера ФСБ, владевшего телеграм-каналом «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, отправили за решетку. Московский гарнизонный военный суд назначил Полякову 11 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве у IT-компании «Ланит». Его предполагаемых сообщников, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, приговорили к 9 и 8 годам колонии соответственно. Помимо срока, суд оштрафовал Полякова на 800 тысяч рублей и лишил звания полковника ФСБ в отставке. По версии обвинения, он публиковал в телеграм-каналах негативные материалы о Ланите, после чего у руководства компании требовали деньги за отказ от новых аналогичных постов. Изначально следствие оценивало сумму вымогательства в 42,5 миллиона рублей. Позднее в обвинении сумма выросла до 50 миллионов 18 тысяч рублей. Санин и Савинский, как утверждает следствие, помогали обналичивать полученные деньги. Пенсионер застрелил незваного гостя на своем участке в Солнечногорске. По данным следствия, вечером 40-летний Сергей зашел на соседский огород. 70-летний хозяин дома пытался его прогнать, потом поскандалил с соседом, выстрелил из ружья сначала в воздух, а затем непосредственно в мужчину. Тот скончался на месте от полученного ранения. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело. В Свердловской области русская община похитила людей под предлогом защиты ветерана СВО. В Березовском участники русской общины в масках и с криками «Работает ФСБ!» выломали двери машины, вытащили водителя и пассажира и затолкали их к себе в автомобиль, пишет e1.ru. До этого из другого автомобиля похитители вытащили еще четверых человек. Всех похищенных увезли в лес и избили. Русская община заявила, что участнику спецоперации угрожал некая банда многонациональных вымогателей, которые требовали от него 700 тысяч рублей. Они якобы собирались похитить ветерана СВО, чтобы выбивать из него деньги. Тот обратился за помощью к организации «Русская община». По данному факту полиция проводит проверку. Жителей Перми и Волгограда оштрафовали за жалобы на дефицит бензина. Еще одного мужчину арестовали. 16 июля в Волгограде пятеро местных жителей записали коллективное обращение к председателю Следственного комитета Бастрыкину около заправки из-за дефицита топлива. После этого их задержали. Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, дали 5 суток ареста под предлогом сопротивления полиции. А другой участнице суд назначил 10 тысяч рублей штраф по статье об участии в массовой акции. В Перми в начале июля местный активист Лев Самоловских подал в администрацию города уведомление о проведении митинга. Целью мероприятия было заявлено публичное выражение мнения о нехватке в розничной продаже автомобильного топлива и росте цен на него. Стало известно, что Самоловских оштрафовали на 10 тысяч рублей. Поводом стал пост активиста о митинге в телеграм-канале на 44 подписчика. Его сочли нарушением правил проведения публичного мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Главные новости дня.
13: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на 0,5 километра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
14: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
13: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
15: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
13: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
16: 02:10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа. Перед нашим носом было 2 машины уже. И закрыли колонку. Все колонки сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди. Очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра. Думаю, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Беда.
13: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
18: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
17: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
19: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
17: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
20: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать. полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово. Снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил американскому рэперу Канье Уэсту спеть дуэтом с Михаилом Шуфутинским, а также исполнить песни из репертуара Михаила Круга.
1: Всем известно, что рэп – это музыка американского андеграунда, я бы сказал, даже американских неформалов. Она ассоциируется у меня с местами лишения свободы, с некими кострами в бочках в гетто-районах. Это хорошо, это для Америки. Приезжая сюда, наверное, стоит взять лучшее из нашего андеграунда. Поэтому господин Канье Уэст в Санкт-Петербурге мог бы исполнить что-то близкое для нас. Русский шансон, пригласить Михаила Шуфутинского «Тихо, как в раю», спеть другие там, что-то из репертуара Михаила Круга покойного, «Царство небесное», «Колокола», те же самые. И это было бы действительно правильно. То есть певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, вот, станет нормальным человеком.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Раи сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
21: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так? Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
13: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
22: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Два майора», о новом фильме Шона Пэна.
5: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве Северного потока. Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман как режиссер также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
4: Ракетный конвейер. Военкор Поддубный о более массовом производстве «Томагавк».
5: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томагавк» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
7: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
6: Да, и подпись.
7: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, стандартную сделку.
6: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
7: Типичная ситуация, к сожалению.
6: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
7: То есть ремонт техники, работа по специальности.
6: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
7: Так быстро?
6: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
7: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Сроки, характер задач, должность.
6: Логично.
7: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
6: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
7: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
6: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
7: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
6: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
7: Прямо забирают? Физически?
6: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
7: Личность просто стирается.
6: Остается только инвентарная единица.
7: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
6: Попробуй не пойди.
7: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
6: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
7: Что ты имеешь в виду?
6: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
7: В смысле, в реальные ямы в земле?
6: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
7: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
6: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
7: Кошмар.
6: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
7: И чем это закончилось?
6: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
7: То есть просто сломали человека?
6: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
7: И как это оформили?
6: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
7: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
8: Ага.
7: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
6: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
7: В каком смысле?
6: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
7: Вымогательство за что?
6: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
7: То есть откупиться?
6: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
7: А если он откажется?
6: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
7: И проверки начнутся.
6: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
7: Так.
6: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
7: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
6: Да.
7: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
6: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
7: Из-за чего?
6: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
7: Классика жанра. И что было после жалобы?
6: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
7: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
6: Казалось бы.
7: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
6: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
7: Почему?
6: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
7: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
6: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
7: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
6: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
7: Это как?
6: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
7: Да ладно?
6: Ему говорят. Сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
7: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
6: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
7: Ужас.
6: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
7: Но он же ходить нормально не может.
6: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
7: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
6: Они просто игнорируются.
7: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
8: Допустим.
7: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
8: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
7: Опять бумаги.
8: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
7: Теряют справки.
8: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
7: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
8: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
7: Зачем?
8: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
7: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
8: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
7: Так.
8: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
7: Третью.
8: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
7: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
8: Выходит, что так.
7: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
8: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
7: Из-за чего отказывают?
8: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
7: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
8: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
7: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
8: Какое?
7: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
8: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
7: Да, к психологам ходить не принято.
8: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
7: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
8: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
7: И все.
8: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
7: Алкоголь и наркотики.
8: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
7: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
8: Конечно, нет.
7: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
5: Статистика таких инцидентов не афишируется.
6: Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
7: Психика сломана.
6: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
7: А общество при этом живет в другой реальности.
6: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
7: Героический образ.
6: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
7: И замыкается в себе.
6: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
7: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
6: Какой?
7: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
9: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
10: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
11: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
12: 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа полтора я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Беда-беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
13: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Муценек о том, сколько россиян хотят жить в загородных домах.
14: ИЖС всегда очень актуальная сфера. У нас, если статистику брать, там, в зависимости от, соответственно, разных организаций, кто-то фиксирует там 63-64%, кто-то до 70%. Имею в виду наших граждан, кто, соответственно, изъявляет желание жить в своем доме. Это в целом показывает достаточно большой спрос, и люди хотят в этом направлении развиваться. Мы сегодня работаем с точки зрения 186 федерального закона, да, напомню, это так называемая эскроу для ИЖС, да, аналог, который был сформирован для 214 федерального закона. Продолжаем, соответственно, улучшение в этой части, продолжаем оптимизацию, считаем, что в этом направлении мы тоже будем двигаться. В целом, если говорить о каких-то результатах, вот мы сегодня уже в системе видим 37 тысяч договоров, из которых уже 18 тысяч реализованы, то есть дома стоят. И там порядка 4700, соответственно, застройщиков, которые уже связаны именно с договорами. А если говорить...
0: Скролл.
14: Да, со 186 федеральным законом, в рамках этого регулирования. А если говорить в целом, вот тот суперсервис, который на базе Дом.РФ сегодня реализуется, там вообще порядка 12 тысяч подряд организаций и, соответственно, достаточно большое количество проектных решений. Вот мы считаем, что в этом направлении нужно тоже продолжать развиваться.
3: Главные новости дня.
15: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
16: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
15: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
17: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
16: Низкие зарплаты, перегрузки – отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
15: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
18: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
19: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
20: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
15: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению, в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Депутат Госдумы Михаил Делягин об очередных запретительных инициативах российских законодателей.
21: Простите, пожалуйста, а где в Госдуме?
22: А вот я сейчас...
21: И кто именно в Госдуме видел анонимный интернет? А вот... Эти люди никогда ничего не слышали про IP? Эти люди никогда ничего не слышали про то, что любой мобильный телефон определяется с точностью в городе до 2 метров, а может быть и меньше. И по его траектории движения он идентифицируется в течение 30 минут. Извините, пожалуйста, конечно.
22: Да. Но дело в том...
21: Просто меня уже задрали люди с высочайшим, так сказать, знанием таблицы умножения. У нас один первый заместитель председателя комитета...

0: Сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Военкор, канал «Два майора» о новом фильме Шона Пена.
3: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве Северного потока. Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман как режиссер также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
2: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
3: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томагавк» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
5: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
4: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
6: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
7: Женщина одна.
6: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
4: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
8: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого

0: приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
1: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
2: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь, предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
1: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят военкоры.
1: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
5: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
1: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Украины.
6: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lenz, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
1: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
6: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
7: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто? Что-то гора Эверест, по-братски.
1: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
8: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
5: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню, больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Летом 97-го года мощные подводные гидрофоны Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали в удаленной южной части Тихого океана ультранизкочастотный звук невероятной мощности. Этот мощный акустический всплеск, получивший официальное название «Блуп», мгновенно породил дикие слухи о пробуждении колоссального доисторического морского чудовища, скрывающегося на недосягаемой для человека глубине. Давайте погрузимся в ледяную пучину океана и выясним истинную физическую природу этого пугающего сигнала, о котором мы уже вспоминали. Звук был настолько оглушительным, что чувствительные датчики зафиксировали его на рекордном расстоянии почти 5000 километров друг от друга, а его уникальный частотный профиль указал на ярко выраженное органическое происхождение. Любители мистики, криптозоологи и преданные фанаты мрачных произведений Говарда Лавкрафта сразу же связали звук «блуп» с пробуждением мифического Ктулху или существованием доисторического Левиафана, габаритные размеры которого многократно превосходят любые известные современной науке биологические организмы. Океанограф Кристофер Фолл, руководившим первичным анализом акустических записей в 90-е годы, открыто признавался прессе, что сигнатура блупа обладает всеми характеристиками живого существа, способного издавать звуки на порядок громче самого крупного синего кита. Однако спустя годы исследователи провели детальный компьютерный анализ и сопоставили исторические данные с современными спутниковыми картами движения антарктических ледников. Оказалось, что блуп представляет собой классический звук ледяного квази-землетрясения, порожденный колоссальным физическим напряжением и катастрофическим растрескиванием массивных айсбергов при их отделении от шельфовых ледников Антарктиды. Но кто бы мог подумать? Дополнительные научные исследования родственных сигналов «Юлия» и «Замедление», зарегистрированных учеными в те же годы, также полностью подтвердились как мощные сейсмические подвижки антарктического льда, дрейфующего по холодным течениям. Строгое научное объяснение разрушило романтическую легенду о гигантском монстре, как разрушился и сам айсберг. Но мировой океан по-прежнему остается самым малоизученным пространством на нашей планете. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог
6: легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 19 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию зададут или какой совет нам предложат. Итак, у нас выпала руна Хагалас, но это руна резких перемен, это разрушение старого и освобождение пространства для нового. Да? Эта энергия похожа на какой-то внезапный град. Он может застать врасплох, но после него природа обновляется. И в этот день события могут развиваться очень непредсказуемо, друзья. Будьте готовы. И здесь важно быть готовым адаптироваться к переменам. Причем резко и быстро, и с холодной головой. Хагалас, в принципе, не несет зла. Она просто сметает то, что уже себя изжило, но вы все еще цепляетесь за это. То есть все старое и все, что вам уже не служит, будет уходить для того, чтобы создавать новую страницу вашей жизни. В работе Хагалас может означать какую-то резкую смену планов. Это и отмена встречи, пересмотр договоренностей, какие-то неожиданные проверки, может быть, внешние обстоятельства, которые вынуждают действовать иначе. Это не лучший день для запуска каких-то важных дел и проектов, но он отлично подходит для анализа каких-то ошибок, может, устранения слабых мест и подготовки к новым этапам. Может быть такое, что вас внезапно уволят с работы. Вот правда, но все это сразу кажется каким-то немыслимым и страшным, а на самом деле Вселенная точно знает, что вы готовы к большему. Поэтому принимайте все с уверенностью и понятием того, что все, что не делается, все делается к лучшему. Финансово руна предостерегает от крупных трат и рискованных вложений. Здесь лучше с денежками повремените, особо ничего не покупайте, без надобности и никаких крупных, конечно же, покупок. В отношениях Хагалас может показать, что, например, пришло время честно взглянуть правде в глаза, да? Если есть недомолвки, какие-то скрытые обиды или привычка избегать сложных разговоров, они могут выйти наружу. Вот просто сорвет крышечку. И здесь для пары это шанс очистить отношения от накопившегося негатива, да? Но процесс может быть эмоционально сложным. И, в принципе, если ваша пара висит, так сказать, на ниточке, да, то это может даже привести к разрыву и разводу. Будьте готовы. Ну, все, что тонко, все рвется. Одиноким Хагалас может сулить неожиданное завершение общения с кем-то, кто не подходит, или резкое прояснение ситуации. То есть все оголится, все выйдет наружу. Если это не ваш человек, вы в этот день это очень четко узнаете, почувствуете и поймете. По здоровью руна связана с резкими обострениями, травмами или внезапными недомоганиями. И в этот день стоит беречь себя. Избегайте излишней физической нагрузки, стрессов. Очень внимательно следите за детьми. Держите их за руку на дороге. Все, то есть, может случаться резко. Да? Аккуратно режьте зажарку в суп. С ножом, с острыми предметами. Будьте очень осторожны. Полезно уделить внимание профилактике и укреплению иммунитета. Так что Хагалас – это очищение через перемены. Да, день может быть непростым, сложным, но это дает шанс избавиться от лишнего и открыть дорогу обновлению, всему новому. Здесь главное – не сопротивляйтесь неизбежному и помните, что за разрушением всегда приходит рост. Ну вот так вот устроена жизнь. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
6: Радиолента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает?
3: Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор социологических наук, профессор Геннадий Козырев о росте тревожности среди россиян с момента начала специальной военной операции.
9: Когда началось СВО, и в одном из выступлений Путин очень жестко заявил, что мы не вернемся в ту эпоху, которая была до 22 февраля 2022 года. И у людей появилась надежда, что сейчас начнется поэтапное изменение ситуации, начнет разрабатываться какой-то новый проект возрождения той же самой промышленности, новые рабочие места. И эта надежда грела людей, и она как-то какое-то время даже давала какой-то позитивный эффект и в экономике. Но когда прошел год, два, три, четыре, и мы видим, что ничего не изменилось, а положение ухудшается. И вот этот опрос Левада-центра показывает, что 57% опрошенных настроены позитивно, но 54% уже настроены негативно. Если конкретно людей спрашивать, а что вас радует или что не радует, огорчает, то данные тоже этого данного исследования получаются такие. 28% ощущают надежду. Все-таки надежда еще вот у этих людей не потеряна. 24% гордятся за, возможно, какие-то успехи, потому что телевидение постоянно демонстрирует какие-то успехи, рассказывает, как растет у нас зарплата, как у нас строится что-то, и вообще жизнь прекрасна и удивительна. Но уже 17% опрошенных усталость, как говорят о усталости, безразличии, 16% обида за свой народ, 14% говорит о том, что они просто-напросто испытывают страх.
6: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
10: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все ими республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. В канцелярии президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
10: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
10: Из-за закрытого неба над Москвой в Калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за 2 года атакой беспилотников. В ВСУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. 3 человека получили ранения. Пострадали склад Wildberries, торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
11: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
12: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
13: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в 2 раза короче, чем до Москвы, а цены в 2 и более раз выше. И ни субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань — в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань — 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним способом. Спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
16: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
18: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
16: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
19: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
16: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
20: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности, не говоря уже о социальной сфере и так далее.
15: Главные новости дня.
21: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
22: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
21: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
23: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
21: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук о том, что специальная военная операция разделила российское общество на два совершенно разных лагеря.
4: Война – это всегда было две медали. Одни патриоты, которые с криками «Ура!» погибают на поле боя, которые приумножают славу и честь Родины. И вторые – это наглые, абсолютно безнациональные люди. Это я даже не знаю, какое им придумать прозвище, которые наживались на этой войне. Следующее. Сегодня мы видим о том расслоение общества абсолютно предсказуемо. Оно идет по разрезу социальной значимости в этом обществе. Люди, которые отождествляют себя с Россией, которые отождествляют будущее своих детей с Россией и отождествляют развитие этого государства со своей деятельностью, сегодня находится на СВО или собирает посылки, отправляет их на фронт. И вторые, для которых победа – это Куршавель, это разморозка их вкладов на Западе. И второе, не дай бог им сейчас потревожить, отобрать лондонскую недвижимость, кипрскую недвижимость, испанскую недвижимость. Они завопят во все горло о том, что Путин – узурпатор, что он сегодня на них наезжает, что невозможно не вести бизнес. Почему невозможно не вести бизнес? А потому, что он раскрыл рот на наши деньги.
2: Радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
7: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это несправедливо?

0: и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
1: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
2: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
1: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
3: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Подмосковья обратилась к президенту Российской Федерации с просьбой поставить пулемет у нее во дворе, и она сама будет сбивать пролетающие рядом беспилотники.
6: Я не знаю, выложу я это видео или нет, но предупреждаю, что я могу ругаться матом. Это жесть! У меня трясутся руки! Они тут как по трассе! Владимир Владимирович, поставьте мне на мой огород эту пулемет или чем их там херачат. Я сама их буду долбить. Это жесть, сегодня в 3:15. За окном как газонокосилка. Раньше хотя бы поутру, посветлу, сейчас по темноте херачат. Обучите меня, если не хватает рук. Я сама их буду долбить, и не долетят они ни до каких складов, до домов, и жизни чьи-то не погибнут. Это жесть! Они обнаглели один за другим. Время 7, я мне на работу, а я даже не спала. Поставьте, обучите, я буду их долбить сама.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
7: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса

0: ломается любой навигационный прибор, а капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно, и все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
3: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
2: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
4: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
2: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
5: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
2: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
6: Роей сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
7: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так, блядь? Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
6: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
8: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
5: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
4: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
6: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария. в которой миллионы вооруженных людей. А национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
7: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет «Верстка», перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
8: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
9: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
0: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство хочет практически без задержки знать, кто кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликов.
10: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
0: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Говорят военкоры.
4: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
11: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
4: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старше Эды» о новом оружии Украины.
6: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lens, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
4: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
6: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Автовладельцу из Крыма повезло заправиться на автозаправочной станции. И как итог, автомобиль обездвижен.
14: Крым, новая проблемка подъехала. Сейчас я вам ее озвучу. Если вы думаете, что это бокал с коньяком, я сейчас держу в своей руке, то нет. Это бензин, который мы сегодня заправили на заправке. И почему я об этом знаю? Потому что вот мы его достали только что из бенза нашего бака. Вот там должно быть видно дно. А он вот такой. А настоящий бензин должен быть прозрачный. Ну что, ваше здоровье? Ну, вот так должен выглядеть нормальный бензин. Прозрачный, блин, вонючий. Все как положено. Я настолько решила погрузиться в этот процесс, чтобы вам рассказать его подробнее. Вот бензобак. Вот. И он такой вот, и здесь его вторая часть. То есть сейчас придется снимать вот этот полностью бензобак, сливать из него вот этот вот коньяк. Менять полностью топливный насос, потому что он ему пришла, как тут сказали, боюсь процитировать как-то, ну что называется, в комментариях напишите, как она называется, не хочу выражаться. Ну, в общем, конец, ему наступил конец, это менять полностью топливный насос, откачивать, сейчас снимать бензобак, откачивать из него бензин и искать, где заправляться теперь нормальным топливом, потому что проблема, я так понимаю, это будет существовать повсеместно, к сожалению.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
16: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
15: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
16: И растет очень быстро.
15: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
16: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
15: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
16: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
15: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
16: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
15: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
16: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
15: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
16: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
15: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
16: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
15: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
16: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
15: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
16: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера казались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
15: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
16: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
15: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
16: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
15: И делается это не через прямые приказы, верно?
16: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
15: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
16: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
15: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
16: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
15: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
16: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
15: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
16: Еще каких?
15: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
16: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
15: И делается это весьма радикально.
16: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
15: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
16: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
15: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
16: Именно.
15: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
16: В крупных городах – это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
17: Это удар по квалифицированному среднему классу.
16: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
17: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
16: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
17: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
16: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
17: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
16: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
17: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
16: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
17: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
16: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
17: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
16: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
17: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
16: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
17: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
16: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
17: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
16: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
17: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
16: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
17: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
16: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
15: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский строго охраняемый корпоративный кампус.
16: Это точное сравнение.
15: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
16: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
15: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
16: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
15: Под каток попали сотни тысяч людей.
16: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
15: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
16: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
15: Практика так называемых бесед становится рутиной.
16: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
15: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
16: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
15: Да ладно? Прямо рвут?
16: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
15: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
16: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
15: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
16: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
15: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
16: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
15: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
18: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все ими республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. В канцелярии президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
18: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
18: Из-за закрытого неба над Москвой в Калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за два года атакой беспилотников. В ВСУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. Три человека получили ранения. Пострадали склад «Вайлдберрис», торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
19: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
20: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
21: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в два раза короче, чем до Москвы, а цены в два и более раз выше. И не субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты Беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор Беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! С вами Балтийский лоцман.
1: На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту

0: идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Фермер из Ставрополья доступно рассказал, как вся сельскохозяйственная отрасль зависит от справедливой цены на ячмень.
4: Сколько заработает фермер в этом году? Сейчас я нахожусь на поле с ячменем, убираю в данный момент пивоваренный ячмень. И очень интересный вопрос, я, кстати, его вожу, вот мой ЗИЛ 130. Что будет дальше? Если кто не понимает ценообразование, произвести килограмм ячменя стоит сейчас в районе 10 рублей. Это вот себестоимость, это вот все нужно здесь вспахать, скультивировать, посеять, протравить, обработать и так далее, отвезти, отгрузить. То есть это 10 рублей ложится на килограмм. Соответственно, я его продавать должен хотя бы там с рентабельностью 30%. То есть цена должна быть 14 рублей, 14, 15, по-хорошему 18. Это цена за пивоваренный ячмень, которая была 2 года назад, 18 рублей. Сейчас цена 8.

0: рублей. Вдумайтесь, 8. Что будет дальше? Вот здесь каждый фермер на каждом поле в этом году потерял очень много денег. И если фермер не будет работать и не будет что-то покупать, не будет обновлять парк техники, не будет стремиться расти, то все заводы просто закроются. Начиная там от ПТЗ, заканчивая Россельмашем, химической промышленностью и так далее. Все те, кто что-то производит, чтобы мы у них покупали и работали здесь. То есть сейчас у фермеров вся техника есть. Старая, там, новая, неважно. И мы можем не покупать, вообще ничего не покупать. Ну, то есть вообще ничего не вкладывать. Ни рубля работать на старой технике, ничего. Отремонтируем, найдем запчасти, сделаем. Не найдем запчасти, сами сделаем. Вот. А заводы так не могут. Поэтому, если страдает фермер, страдает вся отрасль целиком. Начиная там от химической промышленности, заканчивая тракторостроением, заканчивая там селекцией, генетикой и так далее. И вот в этом случае, когда фермер не зарабатывает, вот представляете, просто не зарабатывает фермер, то страдает вся отрасль целиком. А если вы посмотрите статистику последние там 2-3 лет, вы поймете, в какой жопе мы находимся. И как из этой жопы вылазить, пока я еще сам даже не знаю. Ну и навряд ли он, у меня отец сидит в комбайне, навряд ли он тоже знает. Вот так. Поэтому крепитесь.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек. И вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Казанском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
3: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
2: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
4: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной трехлетней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
3: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
2: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
5: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
6: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику или у меня семья в другом городе? Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
7: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
2: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как ей понравилась песня «Офицеры», сгенерированная искусственным интеллектом, исполненная якобы Канье Уэстом, и по этой причине пошла бы на его концерт, несмотря на всю скандальность рэпера.
9: Ну еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Так. Ну как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто, все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
10: Как? Вы подумали, да, но это было, да искусственным интеллектом сделано.
9: У меня волосы просто...
10: Гитлера славил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете?
9: Ну, я не слышала от него таких вещей.
10: Все подтверждено, подтвердили уже, да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен, в наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
9: Я очень рада.
10: Не отменяй.
9: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
10: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэста.
1: Криминальные новости.
11: Экс-офицера ФСБ, владевшего телеграм-каналом «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, отправили за решетку. Московский гарнизонный военный суд назначил Полякову 11 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве у IT-компании «Ланит». Его предполагаемых сообщников, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, приговорили к 9 и 8 годам колонии соответственно. Помимо срока, суд оштрафовал Полякова на 800 тысяч рублей и лишил звания полковника ФСБ в отставке. По версии обвинения, он публиковал в телеграм-каналах негативные материалы о «Ланите», после чего у руководства компании требовали деньги за отказ от новых аналогичных постов. Изначально следствие оценивало сумму вымогательства в 42,5 миллиона рублей. Позднее в обвинении сумма выросла до 50 миллионов 18 тысяч рублей. Санин и Савинский, как утверждает следствие, помогали обналичивать полученные деньги. Пенсионер застрелил незваного гостя на своем участке в Солнечногорске. По данным следствия, вечером 40-летний Сергей зашел на соседский огород. 70-летний хозяин дома пытался его прогнать, потом поскандалил с соседом, выстрелил из ружья сначала в воздух, а затем непосредственно в мужчину. Тот скончался на месте от полученного ранения. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело. В Свердловской области русская община похитила людей под предлогом защиты ветерана СВО. В Березовском участники русской общины в масках и с криками «Работает ФСБ» выломали двери машины, вытащили водителя и пассажира и затолкали их к себе в автомобиль, пишет e1.ru. До этого из другого автомобиля похитители вытащили еще четверых человек. Всех похищенных увезли в лес и избили. Русская община заявила, что участнику спецоперации угрожала некая банда многонациональных вымогателей, которые требовали от него 700 тысяч рублей. Они якобы собирались похитить ветерана СВО, чтобы выбивать из него деньги. Тот обратился за помощью к организации «Русская община». По данному факту полиция проводит проверку. Жителей Перми и Волгограда оштрафовали за жалобы на дефицит бензина. Еще одного мужчину арестовали. 16 июля в Волгограде пятеро местных жителей записали коллективное обращение к председателю Следственного комитета Бастрыкину около заправки из-за дефицита топлива. После этого их задержали. Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, дали 5 суток ареста под предлогом сопротивления полиции. А другой участнице суд назначил 10 тысяч рублей штраф по статье об участии в массовой акции. В Перми в начале июля местный активист Лев Самоловских подал в администрацию города уведомление о проведении митинга. Целью мероприятия было заявлено публичное выражение мнения о нехватке в розничной продаже автомобильного топлива и росте цен на него. Стало известно, что Самоловских оштрафовали на 10 тысяч рублей. Поводом стал пост активиста о митинге в телеграм-канале на 44 подписчика. Его сочли нарушением правил проведения публичного мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
12: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на 0,5 километра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
13: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
12: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
14: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
12: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки, даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
15: 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1,5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1,5-2 километра, думаю, что 1,5 часа я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
12: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
16: Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
18: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
16: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
19: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
16: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
20: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
17: Радио Лента. Прямая речь.
8: Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил американскому рэперу Канье Уэсту спеть дуэтом с Михаилом Шуфутинским, а также исполнить песни из репертуара Михаила Круга.
21: Всем известно, что рэп – это музыка американского андеграунда, я бы сказал, даже американских неформалов. Она ассоциируется у меня с местами лишения свободы, с некими кострами в бочках в гетто-районах. Это хорошо, это для Америки. Приезжая сюда, наверное, стоит взять лучшее из нашего андеграунда. Поэтому господин Канье Уэст в Санкт-Петербурге мог бы исполнить что-то близкое для нас. Русский шансон, пригласить Михаила Шафутинского «Тихо, как в раю», спеть другие там, что-то из репертуара Михаила Круга покойного, «Царство небесное», «Колокола», те же самые. И это было бы действительно правильно. То есть певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, вот, станет нормальным человеком.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Раи сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
0: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так. Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
12: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
4: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Два майора», о новом фильме Шона Пена.
5: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве Северного потока. Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет 2-м совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман как режиссер также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
4: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
5: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томагавк» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
7: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
6: Да, и подпись.
7: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
6: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
7: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
6: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
7: То есть ремонт техники, работа по специальности.
6: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
7: Так быстро?
6: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
7: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
6: Логично.
7: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
6: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
7: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
6: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
7: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
6: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
7: Прямо забирают? Физически?
6: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
7: Личность просто стирается.
6: Остается только инвентарная единица.
7: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
6: Ну, попробуй не пойди.
7: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
6: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
7: Что ты имеешь в виду?
6: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
7: В смысле, в реальные ямы в земле?
6: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
7: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
6: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
7: Кошмар.
6: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
7: И чем это закончилось?
6: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
7: То есть просто сломали человека?
6: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
7: И как это оформили?
6: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
7: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
8: Ага.
7: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрушение. разрозненные банды.
6: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
7: В каком смысле?
6: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
7: Вымогательство за что?
6: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
7: То есть откупиться?
6: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
7: А если он откажется?
6: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
7: И проверки начнутся.
6: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
7: Так.
6: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
7: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
6: Да.
7: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
6: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
7: Из-за чего?
6: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
7: Классика жанра. И что было после жалобы?
6: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
7: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
6: Казалось бы.
7: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
6: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
7: Почему?
6: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
7: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
6: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
7: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
6: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
7: Это как?
6: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
7: Да ладно?
6: Ему говорят. Сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
7: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
6: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
7: Ужас.
6: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
7: Но он же ходить нормально не может.
6: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
7: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
6: Они просто игнорируются.
7: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
6: Допустим.
7: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
8: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
7: Опять бумаги.
8: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
7: Теряют справки.
8: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
7: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
8: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
7: Зачем?
8: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
7: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
8: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
7: Так.
8: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
7: Третью.
8: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
7: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
8: Выходит, что так.
7: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
8: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
7: Из-за чего отказывают?
8: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
7: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
8: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
7: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
8: Какое?
7: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
8: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
7: Да, к психологам ходить не принято.
8: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
7: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
8: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
7: И все.
8: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
7: Алкоголь и наркотики.
8: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
7: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
8: Конечно, нет.
7: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
8: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
7: Психика сломана.
8: Человек может просыпаться среди ночи с криками.
6: искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
7: А общество при этом живет в другой реальности.
6: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
7: Героический образ.
6: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
7: И замыкается в себе.
6: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
7: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
6: Какой?
7: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
6: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
9: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс, рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
10: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
11: Рубль 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Муценек о том, сколько россиян хотят жить в загородных домах.
13: ИЖС всегда очень актуальная сфера. У нас, если статистику брать, там, в зависимости от, соответственно, разных организаций, кто-то фиксирует там 63-64%, кто-то до 70%. Имею в виду наших граждан, кто, соответственно, изъявляет желание жить в своем доме. Это в целом показывает достаточно большой спрос, и люди хотят в этом направлении развиваться. Мы сегодня работаем с точки зрения 186 федерального закона, да, имею, напомню, это так называемый эскроу для ИЖС, да, аналог, который был сформирован для 214 федерального закона. Продолжаем, соответственно, улучшение в этой части, продолжаем оптимизацию, считаем, что в этом направлении мы тоже будем двигаться. В целом, если говорить о каких-то результатах, вот мы сегодня уже в системе видим 37 тысяч договоров, из которых уже 18 тысяч реализованы, то есть дома стоят. И там порядка 4700, соответственно, застройщиков, которые уже связаны именно с договорами. А если говорить...
0: Скролл.
13: Да, со 186-м федеральным законом в рамках этого регулирования. А если говорить в целом, вот тот суперсервис, который на базе ДомРФ сегодня реализуется, там вообще порядка 12 тысяч подряд организаций и, соответственно, достаточно большое количество проектных решений. Вот мы считаем, что в этом направлении нужно тоже продолжать развиваться.
3: Главные новости дня.
14: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
15: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
14: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
16: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
15: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
14: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше тысячи негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
17: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
18: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
19: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
14: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению, в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Михаил Делягин об очередных запретительных инициативах российских законодателей.
20: И... Простите, пожалуйста, а где в Госдуме?
21: А вот я сейчас...
20: И кто именно в Госдуме видел анонимный интернет? А вот... Эти люди никогда ничего не слышали про IP? Эти люди никогда ничего не слышали про то, что любой мобильный телефон определяется с точностью в городе до 2 метра, а может быть и меньше. И по его траектории движения он идентифицируется в течение 30 минут. Извините, пожалуйста, конечно.
21: Да. Но дело в том...
20: Ну, просто меня уже задрали люди с высочайшим, так сказать, знанием таблицы умножения. У нас один первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике мне рассказывает, что YouTube заблокирован в России решением суда. Вот напротив меня сидит и рассказывает, глядя мне в глаза. Потому что он принадлежит запрещенной за терроризм и экстремизм корпорации Мета. YouTube. Вы ничего не путаете? Нет. И YouTube, кстати говоря, у нас не запрещен. У нас просто он неформальным образом тормозится непонятно кем. Да, но первый заместитель господина, как он там, Боярского, этого не знает. Хотя это вроде бы его профильная сфера. Товарищ Сенцов не знает ничего про IP, не знает про идентификацию.
3: На радио «Лента» шок дня.
22: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта.

0: сделано в Америке. То есть противник даже не сам, не через Одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
1: Ракетный конвейер, военкор подобный, о более массовом производстве «Томагавк».
0: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
3: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
4: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
3: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
5: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
6: Женщина одна.
5: Женщина одна.
6: Первая.
5: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
3: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
7: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
3: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
8: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь, предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
3: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это.

0: Это на всю страну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых «черных вдовах». Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
3: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
4: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в Альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
3: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старше Эды» о новом оружии Украины.
5: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией «Kellen Lance». дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
3: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
5: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
6: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
0: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
7: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
5: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню, больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Летом 97-го года мощные подводные гидрофоны Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали в удаленной южной части Тихого океана ультранизкочастотный звук невероятной мощности. Этот мощный акустический всплеск, получивший официальное название «блуп», мгновенно породил дикие слухи о пробуждении колоссального доисторического морского чудовища, скрывающегося на недосягаемой для человека глубине. Давайте погрузимся в ледяную пучину океана и выясним истинную физическую природу этого пугающего сигнала, о котором мы уже вспоминали. Звук был настолько оглушительным, что чувствительные датчики зафиксировали его на рекордном расстоянии почти 5000 километров друг от друга, а его уникальный частотный профиль указал на ярко выраженное органическое происхождение. Любители мистики, криптозоологи и преданные фанаты мрачных произведений Говарда Лавкрафта сразу же связали звук «блуп» с пробуждением мифического Ктулху или существованием доисторического Левиафана, габаритные размеры которого многократно превосходят любые известные современной науке биологические организмы. Океанограф Кристофер Фолл, руководивший первичным анализом акустических записей в 90-е годы, открыто признавался прессе, что сигнатура блупа обладает всеми характеристиками живого существа, способного издавать звуки на порядок громче самого крупного синего кита. Однако спустя годы исследователи провели детальный компьютерный анализ и сопоставили исторические данные с современными спутниковыми картами движения антарктических ледников. Оказалось, что блуп представляет собой классический звук ледяного квази-землетрясения, порожденный колоссальным физическим напряжением и катастрофическим растрескиванием массивных айсбергов при их отделении от шельфовых ледников Антарктиды. Но кто бы мог подумать? Дополнительные научные исследования родственных сигналов «Юлия» и «Замедление», зарегистрированных учеными в те же годы, также полностью подтвердились как мощные сейсмические подвижки антарктического льда, дрейфующего по холодным течениям. Строгое научное объяснение разрушило романтическую легенду о гигантском монстре, как разрушился и сам айсберг. Но мировой океан по-прежнему остается самым малоизученным пространством на нашей планете. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 19 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию зададут или какой совет нам предложат. Итак, у нас выпала руна Хагалас, но это руна резких перемен, это разрушение старого и освобождение пространства для нового. Да? Эта энергия похожа на какой-то внезапный град. Он может застать врасплох, но после него природа обновляется. И в этот день события могут развиваться очень непредсказуемо, друзья. Будьте готовы. И здесь важно быть готовым адаптироваться к переменам. Причем резко и быстро, и с холодной головой. Хагалас, в принципе, не несет зла. Она просто сметает то, что уже себя изжило, но вы все еще цепляетесь за это. То есть все старое и все, что вам уже не служит, будет уходить для того, чтобы создавать новую страницу вашей жизни. В работе Хагалас может означать какую-то резкую смену планов. Это и отмена встречи, пересмотр договоренностей, какие-то неожиданные проверки, может быть, внешние обстоятельства, которые вынуждают действовать иначе. Это не лучший день для запуска каких-то важных дел и проектов, но он отлично подходит для анализа каких-то ошибок, может, устранения слабых мест и подготовки к новым этапам. Может быть такое, что вас внезапно уволят с работы. Вот правда, но все это сразу кажется каким-то немыслимым и страшным, а на самом деле Вселенная точно знает, что вы готовы к большему. Поэтому принимайте все с уверенностью и понятием того, что все, что не делается, все делается к лучшему. Финансово руна предостерегает от крупных трат и рискованных вложений. Здесь лучше с денежками повремените, особо ничего не покупайте, без надобности и никаких крупных, конечно же, покупок. В отношениях Хагалас может показать, что, например, пришло время честно взглянуть правде в глаза, да? Если есть недомолвки, какие-то скрытые обиды или привычка избегать сложных разговоров, они могут выйти наружу. Вот просто сорвет крышечку. И здесь для пары это шанс очистить отношения от накопившегося негатива, да? Но процесс может быть эмоционально сложным. И, в принципе, если ваша пара висит, так сказать, на ниточке, да, то это может даже привести к разрыву и разводу. Будьте готовы. Ну, все, что тонко, все рвется. Одиноким Хагалас может сулить неожиданное завершение общения с кем-то, кто не подходит, или резкое прояснение ситуации. То есть все оголится, все выйдет наружу. Если это не ваш человек, вы в этот день это очень четко узнаете, почувствуете и поймете. По здоровью руна связана с резкими обострениями, травмами или внезапными недомоганиями. И в этот день стоит беречь себя. Избегайте излишней физической нагрузки, стрессов. Очень внимательно следите за детьми. Держите их за руку на дороге. Все, то есть, может случаться резко, да? Аккуратно режьте зажарку в суп. С ножом, с острыми предметами. Будьте очень осторожны. Полезно уделить внимание профилактике и укреплению иммунитета. Так что Хагалас – это очищение через перемены. Да, день может быть непростым, сложным, но это дает шанс избавиться от лишнего и открыть дорогу обновлению, всему новому. Здесь главное – не сопротивляйтесь неизбежному и помните, что за разрушением всегда приходит рост. Ну вот так вот устроена жизнь. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор социологических наук, профессор Геннадий Козырев о росте тревожности среди россиян с момента начала специальной военной операции.
8: Когда началось СВО, и в одном из выступлений Путин очень жестко заявил, что мы не вернемся в ту эпоху, которая была до 22 февраля 22 года. И у людей появилась надежда, что сейчас начнется поэтапное изменение ситуации. Начнет разрабатываться какой-то новый проект возрождения той же самой промышленности, новые рабочие места. И эта надежда грела людей, и она как-то какое-то время даже давала какой-то позитивный эффект и в экономике. Но когда прошел год, два, три, четыре, и мы видим, что ничего не изменилось, а положение ухудшается. И вот этот опрос Левада-центра показывает, что 57% опрошенных настроены позитивно, но 54% уже настроены негативно. Если конкретно людей спрашивать, а что вас радует или что не радует, огорчает, то данные тоже этого данного исследования получаются такие. 28% ощущают надежду. Все-таки надежда еще вот у этих людей не потеряна. 24% гордятся за, возможно, какие-то успехи, потому что телевидение постоянно демонстрирует какие-то успехи, рассказывает, как растет у нас зарплата, как у нас строится что-то, и вообще жизнь прекрасна и удивительна. Но уже 17% опрошенных говорят о усталости, безразличии, 16% обида за свой народ, 14% говорит о том, что они просто-напросто испытывают страх.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
9: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все ими республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. В канцелярии президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
9: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
9: Из-за закрытого неба над Москвой в Калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за 2 года атакой беспилотников. В ВСУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. 3 человека получили ранения. Пострадали склад Wildberries, торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицу страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
10: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
11: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
12: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в 2 раза короче, чем до Москвы, а цены в 2 и более раз выше. И ни субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты Беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор Беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. На днях сразу 3 иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали 3 самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе.
7: Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
15: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
17: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
15: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
18: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
15: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
4: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
19: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
14: Главные новости дня.
15: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
20: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
15: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
21: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
15: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук о том, что специальная военная операция разделила российское общество на два совершенно разных лагеря.
4: Война – это всегда было две медали. Одни патриоты, которые с криками «Ура!» погибают на поле боя, которые приумножают славу и честь Родины. И вторые – это наглые, абсолютно без национальные люди. Это я даже не знаю, какое им придумать прозвище, которые наживались на этой войне. Следующее. Сегодня мы видим о том расслоение общества абсолютно предсказуемо. Оно идет по разрезу социальной значимости в этом обществе. Люди, которые отождествляют себя с Россией, которые отождествляют будущее своих детей с Россией и отождествляют развитие этого государства со своей деятельности сегодня находится на СВО или собирают посылки и отправляют их на фронт. И вторые, для которых победа – это Куршевель, это разморозка их вкладов на Западе. И второе – не дай бог им сейчас потревожить, отобрать лондонскую недвижимость, кипрскую недвижимость, испанскую недвижимость. Они завопят во все горло о том, что Путин узурпатор, что он сегодня на них наезжает, что невозможно не вести бизнес. Почему невозможно не вести бизнес? А потому, что он раскрыл рот на наши деньги.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
7: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
5: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
8: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать?

0: хотят быть и хотят получить копеечку.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Жительница Подмосковья обратилась к президенту Российской Федерации с просьбой поставить пулемет у нее во дворе, и она сама будет сбивать пролетающие рядом беспилотники.
3: Я не знаю, выложу я это видео или нет, но предупреждаю, что я могу ругаться матом. Это жесть! У меня трясутся руки! Они тут как по трассе! Владимир Владимирович, поставьте мне на мой огород эту пулемет или чем их там херачат. Я сама их буду долбить. Это жесть! Сегодня в 3:15. За окном как газонокосилка. Раньше хотя бы поутру посветлуще, а по темноте херачат. Обучите меня, если не хватает рук. Я сама их буду долбить, и не долетят они ни до каких складов, до домов, и жизни чьи-то не погибнут. Это жесть! Они обнаглели друг один за другим. Время 7, я мне на работу, а я даже не спала. Поставьте, обучите, я буду их долбить сама.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
4: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщением.

0: промышленным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
3: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
2: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
4: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
2: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
5: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик.
2: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
7: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
6: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
5: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей, и за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
4: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
6: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, На их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
7: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5% максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цинде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет «Верстка», перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактически данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
8: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
9: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
0: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство хочет практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликов.
10: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
0: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Говорят военкоры.
4: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
11: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в Альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
4: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старше Эды» о новом оружии Украины.
6: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lens, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
4: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
6: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Автовладельцу из Крыма повезло заправиться на автозаправочной станции. И как итог, автомобиль обездвижен.
14: Крым, новая проблемка подъехала. Сейчас я вам ее озвучу. Если вы думаете, что это бокал с коньяком, я сейчас держу в своей руке, то нет. Это бензин, который мы сегодня заправили на заправке. И почему я об этом знаю? Потому что вот мы его достали только что из бенза нашего бака. Вот там должно быть видно дно. А он вот такой. А настоящий бензин должен быть прозрачный. Ну что, ваше здоровье? Ну, вот так должен выглядеть нормальный бензин. Прозрачный, блин, вонючий. Все как положено. Я настолько решила погрузиться в этот процесс, чтобы вам рассказать его подробнее. Вот бензобак, вот. И он такой вот, и здесь его вторая часть. То есть сейчас придется снимать вот этот полностью бензобак, сливать из него вот этот вот коньяк, менять полностью топливный насос, потому что он, ему пришла, как тут сказали, боюсь процитировать как-то, ну, что называется, в комментариях напишите, как оно называется, не хочу выражаться. Ну, в общем, конец, ему наступил конец, это менять полностью топливный насос, откачивать, сейчас снимать бензобак, откачивать из него бензин и искать, где заправляться теперь нормальным топливом, потому что проблема, я так понимаю, это будет существовать повсеместно, к сожалению.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
16: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
15: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
16: И растет очень быстро.
15: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
16: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
15: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
16: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
15: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
16: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
15: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
16: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
15: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
16: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
15: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет?
16: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
15: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
16: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться?
15: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
16: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
15: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
16: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
15: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
16: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
15: И делается это не через прямые приказы, верно?
16: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
15: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
16: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
15: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
16: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
15: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
16: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
15: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
16: Еще каких?
15: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
16: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
15: И делается это весьма радикально.
16: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
15: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
16: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
15: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
16: Именно.
15: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
16: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
17: Это удар по квалифицированному среднему классу.
16: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
17: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
16: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
17: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
16: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
17: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
16: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
17: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
16: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
17: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
16: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
17: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
16: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
17: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
16: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
17: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
16: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
17: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
16: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
17: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
16: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
17: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
16: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
15: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский строго охраняемый корпоративный кампус.
16: Это точное сравнение.
15: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
16: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
15: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
16: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
15: Под каток попали сотни тысяч людей.
16: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
15: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
16: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
15: Практика так называемых бесед становится рутиной.
16: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
15: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется...
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
18: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все эми республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. В канцелярии президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
18: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
18: Из-за закрытого неба над Москвой в калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за 2 года атакой беспилотников. В ВСУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. 3 человека получили ранения. Пострадали склад «Вайлдберрис», торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
19: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
20: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
21: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в 2 раза короче, чем до Москвы, а цены в 2 и более раз выше. И не субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты Беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор Беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. На днях сразу 3 иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали 3 самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье «Артемис-2». Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента».

0: Терял очень много денег, и если фермер не будет работать и не будет что-то покупать, не будет обновлять парк техники, не будет стремиться расти, то все заводы просто закроются, начиная там от ПТЗ, заканчивая Россельмашем, химической промышленностью и так далее. Все те, кто что-то производят, чтобы мы у них покупали и работали здесь. То есть сейчас у фермеров вся техника есть. Старая, там, новая, неважно. И мы можем не покупать, вообще ничего не покупать. Ну, то есть вообще ничего не вкладывать. Ни рубля работать на старой технике, ничего. Отремонтируем, найдем запчасти, сделаем. Не найдем запчасти, сами сделаем. Вот. А заводы так не могут. Поэтому, если страдает фермер, страдает вся отрасль целиком. Начиная там от химической промышленности, заканчивая тракторостроением, заканчивая там селекцией, генетикой и так далее. И вот в этом случае, когда фермер не зарабатывает, вот представляете, просто не зарабатывает фермер, то страдает вся отрасль целиком. А если вы посмотрите статистику последние там 2-3 лет, вы поймете, в какой жопе мы находимся. И как из этой жопы вылазить, пока я еще сам даже не знаю. Ну и навряд ли он, у меня отец сидит в комбайне, навряд ли он тоже знает. Вот так. Поэтому крепитесь.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Казанском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
3: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
2: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
4: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной трехлетней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
3: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
2: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
5: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
6: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь,

0: где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития.
1: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
2: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как ей понравилась песня «Офицеры», сгенерированная искусственным интеллектом, исполненная якобы Канье Уэстом, и по этой причине пошла бы на его концерт, несмотря на всю скандальность рэпера.
5: Ну еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Ну как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто, все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
6: Как? Вы подумали, да, но это было, да, искусственным интеллектом сделано.
5: У меня волосы просто...
6: Гитлера славил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете?
5: Ну, я не слышала от него таких вещей.
6: Все подтверждено, подтвердили уже, да. Да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен, в наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
5: Я очень рада.
6: Не отменяю.
5: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
6: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэст.
3: Криминальные новости.
7: Экс-офицера ФСБ, владевшего телеграм-каналом «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, отправили за решетку. Московский гарнизонный военный суд назначил Полякову 11 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве у IT-компании «Ланит». Его предполагаемых сообщников, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, приговорили к 9 и 8 годам колонии соответственно. Помимо срока, суд оштрафовал Полякова на 800 тысяч рублей и лишил звания полковника ФСБ в отставке. По версии обвинения, он публиковал в телеграм-каналах негативные материалы о «Ланите», после чего у руководства компании требовали деньги за отказ от новых аналогичных постов. Изначально следствие оценивало сумму вымогательства в 42,5 миллиона рублей. Позднее в обвинении сумма выросла до 50 миллионов 18 тысяч рублей. Санин и Савинский, как утверждает следствие, помогали обналичивать полученные деньги. Пенсионер застрелил незваного гостя на своем участке в Солнечногорске. По данным следствия, вечером 40-летний Сергей зашел на соседский огород. 70-летний хозяин дома пытался его прогнать, потом поскандалил с соседом, выстрелил из ружья сначала в воздух, а затем непосредственно в мужчину. Тот скончался на месте от полученного ранения. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело. В Свердловской области русская община похитила людей под предлогом защиты ветерана СВО. В Березовском участники русской общины в масках и с криками «Работает ФСБ» выломали двери машины, вытащили водителя и пассажира и затолкали их к себе в автомобиль, пишет e1.ru. До этого из другого автомобиля похитители вытащили еще четверых человек. Всех похищенных увезли в лес и избили. Русская община заявила, что участнику спецоперации угрожала некая банда многонациональных вымогателей, которые требовали от него 700 тысяч рублей. Они якобы собирались похитить ветерана СВО, чтобы выбивать из него деньги. Тот обратился за помощью к организации «Русская община». По данному факту полиция проводит проверку. Жителей Перми и Волгограда оштрафовали за жалобы на дефицит бензина. Еще одного мужчину арестовали. 16 июля в Волгограде пятеро местных жителей записали коллективное обращение к председателю Следственного комитета Бастрыкину около заправки из-за дефицита топлива. После этого их задержали. Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, дали 5 суток ареста под предлогом сопротивления полиции. А другой участнице суд назначил 10 тысяч рублей штраф по статье об участии в массовой акции. В Перми в начале июля местный активист Лев Самоловских подал в администрацию города уведомление о проведении митинга. Целью мероприятия было заявлено публичное выражение мнения о нехватке в розничной продаже автомобильного топлива и росте цен на него. Стало известно, что Самоловских оштрафовали на 10 тысяч рублей. Поводом стал пост активиста о митинге в телеграм-канале на 44 подписчика. Его сочли нарушением правил проведения публичного мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
8: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь к заправке «Газпромнефти» растянулась примерно на 0,5 километра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
9: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
8: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
10: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
8: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
11: 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1,5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1,5-2 километра, думаю, что часа 1,5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
8: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
14: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
13: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
15: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто, ну, так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
13: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
16: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил американскому рэперу Канье Уэсту спеть дуэтом с Михаилом Шуфутинским, а также исполнить песни из репертуара Михаила Круга.
17: Всем известно, что рэп – это музыка американского андеграунда, я бы сказал, даже американских неформалов. Она ассоциируется у меня с местами лишения свободы, с некими кострами в бочках в гетто-районах. Это хорошо, это для Америки. Приезжая сюда, наверное, стоит взять лучшее из нашего андеграунда. Поэтому господин Канье Уэст в Санкт-Петербурге мог бы исполнить что-то близкое для нас. Русский шансон, пригласить Михаила Шуфутинского «Тихо, как в раю», спеть другие там, что-то из репертуара Михаила Круга покойного, «Царство небесное», «Колокола», те же самые. И это было бы действительно правильно. То есть певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Роей сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
18: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
8: Такой ночью Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
19: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Два майора», о новом фильме Шона Пена.
5: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве «Северного потока». Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман, как режиссер, также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
4: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
5: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
7: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
6: Да, и подпись.
7: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
6: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
7: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
6: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
7: То есть ремонт техники, работа по специальности.
6: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
7: Так быстро?
6: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
7: Контракты — это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
6: Логично.
7: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
6: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
7: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
6: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
7: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
6: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
7: Прямо забирают. Физически.
6: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
7: Личность просто стирается.
6: Остается только инвентарная единица.
7: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
6: Ну, попробуй не пойди.
7: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
6: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
7: Что ты имеешь в виду?
6: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
7: В смысле, в реальные ямы в земле?
6: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
7: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
6: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
7: Кошмар.
6: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
7: И чем это закончилось?
6: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
7: То есть просто сломали человека?
6: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
7: И как это оформили?
6: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
7: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
8: Ага.
7: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
6: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
7: В каком смысле?
6: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
7: Вымогательство за что?
6: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
7: То есть откупиться?
6: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
7: А если он откажется?
6: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
7: И проверки начнутся.
6: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
7: Так.
6: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
7: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
6: Да.
7: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
6: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
7: Из-за чего?
6: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
7: Классика жанра. И что было после жалобы?
6: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
7: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
6: Казалось бы.
7: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
6: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
7: Почему?
6: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
7: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
6: Ради статистики. И укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
7: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
6: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
7: Это как?
6: Человека привозят из госпиталя, обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
7: Да ладно?
6: Ему говорят. Сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
7: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
6: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
7: Ужас.
6: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
7: Но он же ходить нормально не может.
6: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
7: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
6: Они просто игнорируются.
7: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
8: Допустим.
7: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
8: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
7: Опять бумаги.
8: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
7: Теряют справки.
8: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
7: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
8: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
7: Зачем?
8: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
7: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
8: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
7: Так.
8: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
7: Третью.
8: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
7: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
8: Выходит, что так.
7: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
8: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
7: Из-за чего отказывают?
8: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
7: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
8: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
7: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
8: Какое?
7: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
8: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
7: Да, к психологам ходить не принято.
8: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
7: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
8: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
7: И все.
8: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
7: Алкоголь и наркотики.
8: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
7: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
8: Конечно, нет.
7: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
8: Статистика таких инцидентов не афишируется.
6: Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
7: Психика сломана.
6: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
7: А общество при этом живет в другой реальности.
6: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
7: Героический образ.
6: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
7: И замыкается в себе.
6: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
7: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
6: Какой?
7: Если государственная машина настолько эффективна до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
6: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
9: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
10: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
11: 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа полтора я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Муценек о том, сколько россиян хотят жить в загородных домах.
13: ИЖС всегда очень актуальная сфера. У нас, если статистику брать, там, в зависимости от, соответственно, разных организаций, кто-то фиксирует там 63-64%, кто-то до 70%. Имею в виду наших граждан, кто, соответственно, изъявляет желание жить в своем доме. Это в целом показывает достаточно большой спрос, и люди хотят в этом направлении развиваться. Мы сегодня работаем с точки зрения 186 федерального закона, да, имею, напомню, это так называемая эскроу для ИЖС, да, аналог, который был сформирован для 214 федерального закона. Продолжаем, соответственно, улучшение в этой части, продолжаем оптимизацию, считаем, что в этом направлении мы тоже будем двигаться. В целом, если говорить о каких-то результатах, вот мы сегодня уже в системе видим 37 тысяч договоров, из которых уже 18 тысяч реализованы, то есть дома стоят, и там порядка 4700, соответственно, застройщиков, которые уже связаны именно с договорами. А если говорить...
0: Скролл.
13: Да, со 186-м федеральным законом в рамках этого регулирования. А если говорить в целом, вот тот суперсервис, который на базе Дом.РФ сегодня реализуется, там вообще порядка 12 тысяч подряд организаций и, соответственно, достаточно большое количество проектных решений. Вот мы считаем, что в этом направлении нужно тоже продолжать развиваться.
3: Главные новости дня.
14: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов в университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
15: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
14: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
16: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
15: Низкие зарплаты, перегрузки – отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
14: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше тысячи негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
17: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
18: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
19: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
14: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Михаил Делягин об очередных запретительных инициативах российских законодателей.
20: И... Простите, пожалуйста, а где в Госдуме?
21: А вот я сейчас...
20: И кто именно в Госдуме видел анонимный интернет? А вот... Эти люди никогда ничего не слышали про IP? А... Эти люди никогда ничего не слышали про то, что любой мобильный телефон определяется с точностью в городе до 2 метров, а может быть и меньше. И по его траектории движения он идентифицируется в течение 30 минут. Извините, пожалуйста, конечно.
21: Да. Но дело в том...
20: Просто меня уже задрали люди с высочайшим, так сказать, знанием таблицы умножения. У нас один первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике мне рассказывает, что YouTube заблокирован в России решением суда, вот напротив меня сидит, и рассказывает, глядя мне в глаза, потому что он принадлежит запрещенной за терроризм и экстремизм корпорации Мета. YouTube. Вы ничего не путаете? Нет. И YouTube, кстати говоря, у нас не запрещен. У нас просто он неформальным образом тормозится непонятно кем. Да, но первый заместитель господина, как он там, Боярского, этого не знает. Хотя это вроде бы его профильная сфера. Товарищ Сенцов не знает ничего про IP, не знает про идентификацию.
3: На радио «Лента» шок дня.
22: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Два майора», о новом фильме Шона Пена.
5: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве Северного потока. Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман, как режиссер, также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
4: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
5: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
1: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
0: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
2: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
8: Женщина одна.
2: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
0: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
23: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
0: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.

0: Военный адвокат.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
0: Говорят военкоры.
2: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
3: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
2: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Украины.
4: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lenz, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту.

0: Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
1: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
0: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
3: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
1: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
4: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
5: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню, больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Летом 97-го года мощные подводные гидрофоны Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали в удаленной южной части Тихого океана ультранизкочастотный звук невероятной мощности. Этот мощный акустический всплеск, получивший официальное название «Блуп», мгновенно породил дикие слухи о пробуждении колоссального доисторического морского чудовища, скрывающегося на недосягаемой для человека глубине. Давайте погрузимся в ледяную пучину океана и выясним истинную физическую природу этого пугающего сигнала, о котором мы уже вспоминали. Звук был настолько оглушительным, что чувствительные датчики зафиксировали его на рекордном расстоянии почти 5000 километров друг от друга, а его уникальный частотный профиль указал на ярко выраженное органическое происхождение. Любители мистики, криптозоологи и преданные фанаты мрачных произведений Говарда Лавкрафта сразу же связали звук «блуп» с пробуждением мифического Ктулху или существованием доисторического Левиафана, габаритные размеры которого многократно превосходят любые известные современной науке биологические организмы. Океанограф Кристофер Фолл, руководивший первичным анализом акустических записей в 90-е годы, открыто признавался прессе, что сигнатура блупа обладает всеми характеристиками живого существа, способного издавать звуки на порядок громче самого крупного синего кита. Однако спустя годы исследователи провели детальный компьютерный анализ и сопоставили исторические данные с современными спутниковыми картами движения антарктических ледников. Оказалось, что блуп представляет собой классический звук ледяного квази-землетрясения, порожденный колоссальным физическим напряжением и катастрофическим растрескиванием массивных айсбергов при их отделении от шельфовых ледников Антарктиды. Но кто бы мог подумать? Дополнительные научные исследования родственных сигналов «Юлия» и «Замедление», зарегистрированных учеными в те же годы, также полностью подтвердились как мощные сейсмические подвижки антарктического льда, дрейфующего по холодным течениям. Строгое научное объяснение разрушило романтическую легенду о гигантском монстре, как разрушился и сам айсберг. Но мировой океан по-прежнему остается самым малоизученным пространством на нашей планете. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог
7: легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 19 августа. Давайте спросим, у рун чего же нам стоит ждать в этот день? Какую энергию зададут или какой совет нам предложат? Итак, у нас выпала руна Хагалас, но это руна резких перемен, это разрушение старого и освобождение пространства для нового. Да? Эта энергия похожа на какой-то внезапный град. Он может застать врасплох, но после него природа обновляется. И в этот день события могут развиваться очень непредсказуемо, друзья. Будьте готовы. И здесь важно быть готовым адаптироваться к переменам. Причем резко и быстро, и с холодной головой. Хагалас, в принципе, не несет зла. Она просто сметает то, что уже себя изжило, но вы все еще цепляетесь за это. То есть все старое и все, что вам уже не служит, будет уходить для того, чтобы создавать новую страницу вашей жизни. В работе Хагалас может означать какую-то резкую смену планов. Это и отмена встречи, пересмотр договоренностей, какие-то неожиданные проверки, может быть, внешние обстоятельства, которые вынуждают действовать иначе. Это не лучший день для запуска каких-то важных дел и проектов, но он отлично подходит для анализа каких-то ошибок, может, устранения слабых мест и подготовки к новым этапам. Может быть такое, что вас внезапно уволят с работы. Вот правда, но все это сразу кажется каким-то немыслимым и страшным, а на самом деле Вселенная точно знает, что вы готовы к большему. Поэтому принимайте все с уверенностью и понятием того, что все, что не делается, все делается к лучшему. Финансово руна предостерегает от крупных трат и рискованных вложений. Здесь лучше с денежками повремените, особо ничего не покупайте, без надобности и никаких крупных, конечно же, покупок. В отношениях Хагалас может показать, что, например, пришло время честно взглянуть правде в глаза, да? Если есть недомолвки, какие-то скрытые обиды или привычка избегать сложных разговоров, они могут выйти наружу. Вот просто сорвет крышечку. И здесь для пары это шанс очистить отношения от накопившегося негатива, да? Но процесс может быть эмоционально сложным. И, в принципе, если ваша пара висит, так сказать, на ниточке, да, то это может даже привести к разрыву и разводу. Будьте готовы. Ну, все, что тонко, все рвется. Одиноким Хагалас может сулить неожиданное завершение общения с кем-то, кто не подходит, или резкое прояснение ситуации. То есть все оголится, все выйдет наружу. Если это не ваш человек, вы в этот день это очень четко узнаете, почувствуете и поймете. По здоровью руна связана с резкими обострениями, травмами или внезапными недомоганиями. И в этот день стоит беречь себя. Избегайте излишней физической нагрузки, стрессов. Очень внимательно следите за детьми. Держите их за руку на дороге. Все, то есть, может случаться резко. Да? Аккуратно режьте зажарку в суп. С ножом, с острыми предметами. Будьте очень осторожны. Полезно уделить внимание профилактике и укреплению иммунитета. Так что Хагалас – это очищение через перемены. Да, день может быть непростым, сложным, но это дает шанс избавиться от лишнего и открыть дорогу обновлению, всему новому. Здесь главное – не сопротивляйтесь неизбежному и помните, что за разрушением всегда приходит рост. Ну, вот так вот устроена жизнь. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
7: Радиолента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
3: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор социологических наук, профессор Геннадий Козырев о росте тревожности среди россиян с момента начала специальной военной операции.
9: Когда началось СВО, и в одном из выступлений Путин очень жестко заявил, что мы не вернемся в ту эпоху, которая была до 22 февраля 2022 года. И у людей появилась надежда, что сейчас начнется поэтапное изменение ситуации, начнет разрабатываться какой-то новый проект возрождения той же самой промышленности, новые рабочие места. И эта надежда грела людей, и она как-то какое-то время даже давала какой-то позитивный эффект и в экономике. Но когда прошел год, два, три, четыре, и мы видим, что ничего не изменилось, а положение ухудшается. И вот этот опрос Левада-центра показывает, что 57% опрошенных настроены позитивно, но 54% уже настроены негативно. Если конкретно людей спрашивать, а что вас радует или что не радует, огорчает, то данные позже этого данного исследования получаются такие. 28% ощущают надежду. Все-таки надежда еще вот у этих людей не потеряна. 24% гордятся за, возможно, какие-то успехи, потому что телевидение постоянно демонстрирует какие-то успехи, рассказывает, как растет у нас зарплата, как у нас строится что-то, и вообще жизнь прекрасна и удивительна. Но уже 17% опрошенных говорят о усталости, безразличии, 16% обида за свой народ, 14% говорит о том, что они просто-напросто испытывают страх.
7: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
10: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все эми республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. В канцелярии президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
10: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
10: Из-за закрытого неба над Москвой в калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за 2 года атакой беспилотников. В СУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. 3 человека получили ранения. Пострадали склад Wildberries, торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
11: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
12: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
13: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в 2 раза короче, чем до Москвы, а цены в 2 и более раз выше. И ни субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор Беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
14: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань — в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань — 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
16: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
18: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
16: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
19: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
16: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: «Радиолента». Прямая речь.
4: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
20: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности, не говоря уже о социальной сфере и так далее.
21: Главные новости дня.
22: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
23: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
22: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
24: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
22: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук о том, что специальная военная операция разделила российское общество на два совершенно разных лагеря.
4: Война – это всегда было две медали. Одни патриоты, которые с криками «Ура!» погибают на поле боя, которые приумножают славу и честь Родины. И вторые – это наглые, абсолютно безнациональные люди. Это я даже не знаю, какое им придумать прозвище, которые наживались на этой войне. Следующее. Сегодня мы видим о том расслоении общества абсолютно предсказуемо. Оно идет по разрезу социальной значимости в этом обществе. Люди, которые отождествляют себя с Россией, которые отождествляют будущее своих детей с Россией и отождествляют развитие этого государства со своей деятельностью, сегодня находится на СВО или собирает посылки, отправляет их на фронт. И вторые, для которых победа, это Куршавель, это разморозка их вкладов на Западе. И второе, не дай бог им сейчас потревожить, отобрать лондонскую недвижимость, кипрскую недвижимость, испанскую недвижимость. Они завопят во все горло о том, что Путин узурпатор, что он сегодня на них навешивает, что невозможно не вести бизнес. Почему невозможно не вести бизнес? А потому, что он раскрыл рот на наши деньги.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
7: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
5: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
8: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем,
9: И вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов там обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
6: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
10: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Подмосковья обратилась к президенту Российской Федерации с просьбой поставить пулемет у нее во дворе, и она сама будет сбивать пролетающие рядом беспилотники.
11: Я не знаю, выложу я это видео или нет, но предупреждаю, что я могу ругаться матом. Это жесть! У меня трясутся руки. Они тут как по трассе. Владимир Владимирович, поставьте мне на мой огород эту пулемет или чем их там херачат. Я сама их буду долбить. Это жесть! Сегодня в 3:15. За окном как газонокосилка. Раньше хотя бы поутру посветлуще, а по темноте херачат. Обучите меня, если не хватает рук. Я сама их буду долбить. И не долетят они ни до каких складов, до домов. И жизни чьи-то не погибнут. Это жесть! Они обнаглели один за другим. Время 7, мне на работу, а я даже не спала. Поставьте, обучите, я буду их долбить сама.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
12: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных

0: Черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
3: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
2: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
4: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как, это к чему?
2: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
5: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще?

0: вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
1: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Роей сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
4: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так? Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
3: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
5: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
5: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
4: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
6: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, На их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
7: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет «Верстка», перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактически данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
8: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
9: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
0: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство хочет практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликов.
10: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
0: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Говорят военкоры.
4: Красные линии теперь рисует НАТО. Военкор Живов о новых угрозах России.
11: Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что НАТО следует обозначить красные линии для России. По его словам, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжит проверять обороноспособность альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать пятую статью о коллективной обороне. Цитата. «НАТО должно быть предельно бдительным. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса. Путин реагирует на слабость, и если он почувствует ее в Альянсе и Соединенных Штатах Америки, он продолжит провоцировать и наносить удары». Панетта также отметил, что НАТО необходимо показать Москве, что военные действия против европейских государств недопустимы.
4: Британские дроны обкатывают в небе России. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Украины.
6: Вчера новостная лента сообщила, что Украина применила дрон «Ниян» для ударов по нам. Что же это за дрон? Это британский реактивный беспилотник «Камикадзе», разработанный компанией Kellen Lens, дочерним предприятием BAE Systems. Дрон спроектирован так, что форма летающего крыла из карбона и экранированное щелевидное сопло снижают его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Беспилотник работает автономно по заранее запрограммированному маршруту. Ранее данный дрон проходил наземные испытания в Эстонии в ходе учений Spring Storm, а также его применяли в морских пусках с корабля в рамках учений Neptune Reach. Сама концепция заключается в создании недорогого всепогодного дрона для применения с корабля. Фактически его уже тестировали и проверяли в бою. И именно в последние недели это крыло начали запускать массово. Вероятно, британцы получили необходимые данные, доработали его и теперь поставили на Украину в больших объемах, чтобы обеспечить регулярные атаки.
4: Больше 1000 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Москву.
6: После суточного перерыва, в ходе которого противник запустил чуть более 200 беспилотников, вооруженные силы Украины провели новый массированный налет. С вечера до 5 часов утра только в сторону московского региона было запущено не менее 620 беспилотников. Из них 180 дронов уничтожены в московском регионе, сообщил Сергей Собянин. Целями ударов стали несколько объектов. Один из беспилотников попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья. Помимо этого, по району работы противовоздушной обороны и падения обломков можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины также снова пытались атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. В различных регионах на подлете к Московской области также фиксируется работа противовоздушной обороны. Всего в ночь на 18 августа было уничтожено не менее 791 беспилотника. А вместе с числом за сутки с утра 17 августа получается, что отмечено не менее 1107 беспилотников. При этом вчера под вечер Украинская сторона в очередной раз нанесла удар по танкеру в Черном море у Новороссийска. Было атаковано судно под греческим флагом с российской нефтью.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Автовладельцу из Крыма повезло заправиться на автозаправочной станции. И как итог, автомобиль обездвижен.
14: Крым, новая проблемка подъехала. Сейчас я вам ее озвучу. Если вы думаете, что это бокал с коньяком, я сейчас держу в своей руке, то нет. Это бензин, который мы сегодня заправили на заправке. И почему я об этом знаю? Потому что вот мы его достали только что из бенза нашего бака. Вот там должно быть видно дно, а он вот такой. А настоящий бензин должен быть прозрачный. Ну что, ваше здоровье? Ну, вот так должен выглядеть нормальный бензин. Прозрачный, вонючий, все как положено. Я настолько решила погрузиться в этот процесс, чтобы вам рассказать его подробнее. Вот бензобак, вот. И он такой вот, и здесь его вторая часть. То есть сейчас вам придется снимать вот этот полностью бензобак, сливать из него вот этот вот коньяк, менять полностью топливный насос, потому что он, ему пришла, как тут сказали, боюсь процитировать как-то, ну, что называется, в комментариях напишите, как она называется, не хочу выражаться. Ну, в общем, конец, ему наступил конец, это менять полностью топливный насос, откачивать, сейчас снимать бензобак, откачивать из него бензин и искать, где-то, где заправляться теперь нормальным топливом, потому что проблема, я так понимаю, это будет существовать повсеместно, к сожалению.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
16: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
15: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
16: И растет очень быстро.
15: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
16: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
15: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
16: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
15: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
16: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
15: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
16: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
15: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
16: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
15: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
16: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
15: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
16: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
15: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
16: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
15: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
16: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
15: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
16: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
15: И делается это не через прямые приказы, верно?
16: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
15: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
16: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
15: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
16: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
15: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
16: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
15: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
16: Еще каких?
15: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
16: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
15: И делается это весьма радикально.
16: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
15: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
16: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
15: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
16: Именно.
15: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
16: В крупных городах – это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
17: Это удар по квалифицированному среднему классу.
16: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
17: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
16: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
17: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
16: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
17: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
16: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
17: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
16: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
17: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
16: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
17: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
16: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
17: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
16: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
17: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
16: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
17: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
16: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
17: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
16: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
17: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
16: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
15: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
16: Это точное сравнение.
15: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
16: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
15: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
16: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
15: Под каток попали сотни тысяч людей.
16: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
15: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
16: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
15: Практика так называемых бесед становится рутиной.
16: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
15: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
16: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
15: Да ладно, прямо рвут?
16: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
15: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
16: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
15: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
16: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
15: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
16: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
15: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и побор из зарплат, и с запертой границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело, На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Первый удар по Калининградской области. Раскрыты планы НАТО на случай нападения России на страны Балтии. Железный занавес превращается в бетонный. Калининградский автомобильный транзит через Литву сократится до 6 часов. Охрана. Отмена. Пассажиры снова не могли вылететь из Храброва, а московский регион подвергся самой крупной атаке дронов за 2 года. Недоступные полеты. Калининградцы требуют от беспрозванных комментария по ценам на авиабилеты и, наконец, выполнить обещания по субсидированным билетам. Итак, пристегните ремни. Североатлантический альянс подготовил детальный план ударов по России, если она решится напасть на страны Балтии. Причем на первом этапе основными целями должны стать объекты в Калининградской области. Немецкая газета «Бильд» написала, как будет действовать НАТО в случае войны с Россией.
18: Как пишет издание, первый этап заключается в подавлении российских ракет, дронов и ПВО. И одной из ключевых целей будет Калининградская область, где размещены российские системы противовоздушной обороны, ракетные установки и истребители. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону с дронами и роботизированной техникой. Дальше план НАТО становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам на территории России. На третьем этапе в российском ТУ начнут действовать роботы, доставленные туда по воздушному мосту.
0: На первый взгляд все выглядит как сюжет боевика, но газета «Бильд» пишет, что это уже часть официальной концепции наземных боевых действий НАТО. Самое интересное, и этого не скрывают в альянсе, этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что Кремль должен понимать, что ждет Россию, если она решится напасть на одну из стран Балтии. При этом Москва неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов. В любом случае, вывод один – обстановка на Балтике накаляется. Сгущаются политические тучи и над упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Все эми республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь 6 часов. Канцелярия президента Литвы уже заявили, что оснований возражать такой инициативе нет.
18: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
0: Напомним, что калининградский транзит остается исключением из правил Евросоюза, так как с сентября 2023 года въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Евроблока полностью запрещен. По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво. И это уже стало недоброй традицией.
18: Из-за закрытого неба над Москвой в калининградском аэропорту сегодня опять отменяли и задержали около 30 рейсов. Некоторым пассажирам пришлось ждать посадки на лайнер со вчерашнего вечера. В столичных аэропортах еще хуже. Там не смогли вовремя вылететь и улететь более 200 авиарейсов. А все потому, что московский регион всю ночь находился под массированной и самой крупной за два года атакой беспилотников. В СУ запустили почти 650 дронов, из которых около 200 уничтожили только на подлете к Москве, писал в Телеграм мэр Москвы Собянин. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на территории его региона сбили больше 160 ППЛА. В результате налета украинских дронов в Подмосковье более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов остались без электричества. Три человека получили ранения. Пострадали склад «Вайлдберрис», торговый центр, жилые дома и строящиеся здания. В свою очередь, Минобороны отчиталось об уничтожении почти 800 беспилотников над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
0: Но, несмотря на усиливающиеся угрозы в небе, в Москву летать нужно, а кому – и постоянно. И по делам, и на работу, лечение, учебу, к родственникам, например. При этом полеты из Калининграда в столицы страны становятся все более недоступными по цене. Жители региона пытаются достучаться до губернатора Алексея Беспрозванных. На его странице в соцсети опубликовано несколько обращений по поводу стоимости авиабилетов.
19: А губернатор будет как-то комментировать стоимость авиабилетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург от 30 тысяч рублей и до бесконечности?
20: В одну сторону, сейчас меньше, чем за 35 тысяч не купить. И возникает вполне закономерный вопрос. Почему так дорого? Особенно странно это выглядит на фоне того, что в 2026 году на направлении Калининград-Москва предусмотрены субсидированные авиабилеты с предельным специальным тарифом 3800 рублей в одну сторону на пассажира для имеющих право на такую перевозку категорий. Понятно, что не каждый билет и не на каждую дату можно купить по субсидированному тарифу. Но тогда хотелось бы понимать, из чего складывается цена в десятки тысяч рублей. И почему для жителей Калининградской области поездка на Большую Землю становится практически роскошью.
21: На октябрь в Санкт-Петербург на двоих туда и обратно с багажом Аэрофлот хочет более 60 тысяч. Расстояние в два раза короче, чем до Москвы, а цены в два и более раз выше. И не субсидированных, ни плоских тарифов. Только и слышим об обещаниях на всех уровнях и переговорах. А по факту – ничего.
0: На гневные посты Беспрозванных публично людям не отвечает. Отдувается Министерство развития инфраструктуры региона, которое привычно заверяет, что субсидированные билеты есть, и советует пассажирам искать их на сайтах авиакомпаний. Кроме того, как мантру чиновники снова повторяют, мол, правительство области на регулярной основе взаимодействует с федеральными органами по вопросу льготных билетов на самолеты. Стоит напомнить, что последняя публичная движуха со стороны властей Калининградской области касательно выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета была в июне, когда проблему транспортной доступности западного региона обсуждали в Совете Федерации. Тогда губернатор Беспрозванных и сенатор Александр Шендерюк-Житков благодарили за помощь председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко. Она поблагодарила губернатора. На том и разошлись. Ранее сообщалось, что в 2026 году на льготные авиаперевозки в направлении Калининграда выделено из федерального центра лишь 349 миллионов рублей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Одним словом, субсидированные билеты превратились в миф, потому что у государства на социальные расходы денег нет. Все средства уходят на СВО. И после осенних выборов и мобилизации, как предупреждают экономисты, будет еще хуже. Но мы все же будем надеяться на лучшее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье «Артемис-2». Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а ОД в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Фермер из Ставрополья доступно рассказал, как вся сельскохозяйственная отрасль зависит от справедливой цены на ячмень.
5: Сколько заработает фермер в этом году? Сейчас я нахожусь на поле с ячменем, убираю в данный момент пивоваренный ячмень. И очень интересный вопрос, я, кстати, его вожу, вот мой ЗИЛ 130. Что будет дальше? Если кто не понимает ценообразование, произвести килограмм ячменя стоит сейчас в районе 10 рублей. Это вот себестоимость, это вот все нужно здесь вспахать, скультивировать, посеять, протравить, обработать и так далее, отвезти, отгрузить. То есть это 10 рублей ложится на килограмм. Соответственно, я его продавать должен хотя бы там с рентабельностью 30%. То есть цена должна быть 14 рублей, 14-15, по-хорошему 18. Это цена за пивоваренный ячмень, которая была 2 года назад 18 рублей. Сейчас цена 8 рублей, вдумайтесь, 8. Что будет дальше? Вот здесь каждый фермер на каждом поле в этом году потерял очень много денег. И если фермер не будет работать и не будет что-то покупать, не будет обновлять парк техники, не будет стремиться расти, то все заводы просто закроются. Начиная там от ПТЗ, заканчивая Рассельмашем, химической промышленностью и так далее. Все те, кто что-то производят, чтобы мы у них покупали и работали здесь. То есть сейчас у фермеров вся техника есть. Старая, там, новая, неважно. И мы можем не покупать, вообще ничего не покупать. Ну, то есть вообще ничего не вкладывать. Ни рубля. Работать с нас старый тех, ничего, отремонтируем, найдем запчасти, сделаем, не найдем запчасти, сами сделаем. Вот. А заводы так не могут. Поэтому, если страдает фермер, страдает вся отрасль целиком, начиная там от химической промышленности, заканчивая тракторостроением, заканчивая там селекцией, генетикой и так далее.

0: прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет 100 человек. И вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Казанском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще 100 мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
1: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и 3-кратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
0: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
2: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
1: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
0: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
3: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
4: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
5: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
0: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как ей понравилась песня «Офицеры», сгенерированная искусственным интеллектом, исполненная якобы Канье Уэстом, и по этой причине пошла бы на его концерт, несмотря на всю скандальность рэпера.
8: Ну еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Ну как это?

0: было сделано талантливо. У меня вот зал просто, все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано. Но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
1: Как? Вы подумали, да, но это было, да, искусственным интеллектом сделано.
0: У меня волосы просто...
1: Гитлера славил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете?
0: Ну, я не слышала от него таких вещей.
1: Все подтверждено, подтвердили уже, да, да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен, в наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
0: Я очень рада.
1: Не отменяй.
0: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
1: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэст.
2: Криминальные новости.
3: Экс-офицера ФСБ, владевшего телеграм-каналом «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, отправили за решетку. Московский гарнизонный военный суд назначил Полякову 11 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве у IT-компании «Ланит». Его предполагаемых сообщников, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, приговорили к 9 и 8 годам колонии соответственно. Помимо срока, суд оштрафовал Полякова на 800 тысяч рублей и лишил звания полковника ФСБ в отставке. По версии обвинения, он публиковал в телеграм-каналах негативные материалы о «Ланите», после чего у руководства компании требовали деньги за отказ от новых аналогичных постов. Изначально следствие оценивало сумму вымогательства в 42,5 миллиона рублей. Позднее в обвинении сумма выросла до 50 миллионов 18 тысяч рублей. Санин и Савинский, как утверждает следствие, помогали обналичивать полученные деньги. Пенсионер застрелил незваного гостя на своем участке в Солнечногорске. По данным следствия, вечером 40-летний Сергей зашел на соседский огород. 70-летний хозяин дома пытался его прогнать, потом поскандалил с соседом, выстрелил из ружья сначала в воздух, а затем непосредственно в мужчину. Тот скончался на месте от полученного ранения. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело. В Свердловской области русская община похитила людей под предлогом защиты ветерана СВО. В Березовском участники русской общины в масках и с криками «Работает ФСБ!» выломали двери машины, вытащили водителя и пассажира и затолкали их к себе в автомобиль, пишет e1.ru. До этого из другого автомобиля похитители вытащили еще четверых человек. Всех похищенных увезли в лес и избили. Русская община заявила, что участнику спецоперации угрожала некая банда многонациональных вымогателей, которые требовали от него 700 тысяч рублей. Они якобы собирались похитить ветерана СВО, чтобы выбивать из него деньги. Тот обратился за помощью к организации «Русская община». По данному факту полиция проводит проверку. Жителей Перми и Волгограда оштрафовали за жалобы на дефицит бензина. Еще одного мужчину арестовали. 16 июля в Волгограде пятеро местных жителей записали коллективное обращение к председателю Следственного комитета Бастрыкину около заправки из-за дефицита топлива. После этого их задержали. Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, дали 5 суток ареста под предлогом сопротивления полиции. А другой участнице суд назначил 10 тысяч рублей штраф по статье об участии в массовой акции. В Перми в начале июля местный активист Лев Самоловских подал в администрацию города уведомление о проведении митинга. Целью мероприятия было заявлено публичное выражение мнения о нехватке в розничной продаже автомобильного топлива и росте цен на него. Стало известно, что Самоловских оштрафовали на 10 тысяч рублей. Поводом стал пост активиста о митинге в телеграм-канале на 44 подписчика. Его сочли нарушением правил проведения публичного мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
4: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на 0,5 километра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
5: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
4: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние две недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
6: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
4: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
7: 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
4: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
10: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
9: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
11: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто, ну, так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. а там наши войска наступают по всем направлениям.
9: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
12: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
8: Радиолента. Прямая речь.
13: Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил американскому рэперу Канье Уэсту спеть дуэтом с Михаилом Шуфутинским, а также исполнить песни из репертуара Михаила Круга.
14: Всем известно, что рэп – это музыка американского андеграунда, я бы сказал, даже американских неформалов. Она ассоциируется у меня с местами лишения свободы, с некими кострами в бочках в гетто-районах. Это хорошо, это для Америки. Приезжая сюда, наверное, стоит взять лучшее из нашего андеграунда. Поэтому господин Канье Уэст в Санкт-Петербурге мог бы исполнить что-то близкое для нас. Русский шансон, пригласить Михаила Шуфутинского «Тихо, как в раю», спеть другие там, что-то из репертуара Михаила Круга покойного, «Царство небесное», «Колокола», те же самые. И это было бы действительно правильно. То есть певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, вот, станет нормальным человеком.
8: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Раи сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
15: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так? Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
4: Такой ночью Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
16: Пекин.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Два майора», о новом фильме Шона Пена.
5: Шон Пен, который даже за «Оскаром» не пришел, так как полетел вместо премии в Украину, начал съемки фильма о нашей войне и подрыве «Северного потока». Фильм будет называться «Змеиный остров». Сам Шон и оскароносный Эдриан Броуди сыграют главные роли. Съемки проходят в Хорватии. Картина расскажет о команде украинских водолазов, которые подорвали газопровод в 2022 году, сообщает World of Real. «Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пена после политического триллера «Честная игра». Лайман, как режиссер, также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке». То есть противник даже не сам, не через одесскую киностудию, а через голливудские фильмы будет выстраивать историю этой войны для мирового зрителя. Наши кинематографисты пока не торопятся чем-то отвечать. Ну, разве что «Простоквашино» и «Буратино».
4: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
5: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томагавк» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
7: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
6: Да, и подпись.
7: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
6: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
7: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
6: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
7: То есть ремонт техники, работа по специальности.
6: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
7: Так быстро?
6: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
7: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
6: Логично.
7: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
6: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
7: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
6: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
7: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
6: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
7: Прямо забирают? Физически?
6: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
7: Личность просто стирается.
6: Остается только инвентарная единица.
7: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
6: Ну, попробуй не пойди.
7: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
6: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
7: Что ты имеешь в виду?
6: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
7: В смысле, в реальные ямы в земле?
6: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
7: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
6: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
7: Кошмар.
6: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
7: И чем это закончилось?
6: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
7: То есть просто сломали человека?
6: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
7: И как это оформили?
6: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
7: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
8: Ага.
7: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
6: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
7: В каком смысле?
6: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
7: Вымогательство за что?
6: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
7: То есть откупиться?
6: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
7: А если он откажется?
6: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
7: И проверки начнутся.
6: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
7: Так.
6: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
7: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
6: Да.
7: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
6: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
7: Из-за чего?
6: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
7: Классика жанра. И что было после жалобы?
6: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
7: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
6: Казалось бы.
7: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
6: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
7: Почему?
6: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
7: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
6: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
7: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
6: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
7: Это как?
6: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
7: Да ладно?
6: Ему говорят. Сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
7: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
6: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
7: Ужас.
6: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
7: Но он же ходить нормально не может.
6: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
7: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
6: Они просто игнорируются.
7: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
8: Допустим.
7: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
8: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
7: Опять бумаги.
8: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
7: Теряют справки.
8: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
7: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
8: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
7: Зачем?
8: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
7: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
8: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
7: Так.
8: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
7: Третью.
8: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
7: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
8: Выходит, что так.
7: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
8: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
7: Из-за чего отказывают?
8: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
7: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
8: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
7: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
8: Какое?
7: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
8: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
7: Да, к психологам ходить не принято.
8: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
7: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
8: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
7: И все.
8: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
7: Алкоголь и наркотики.
8: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
7: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
8: Конечно, нет.
7: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
5: Статистика таких инцидентов не афишируется.
6: Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
7: Психика сломана.
6: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
7: А общество при этом живет в другой реальности.
6: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
7: Героический образ.
6: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
7: И замыкается в себе.
6: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
7: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
6: Какой?
7: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
9: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
10: Работают 4 колонки. 2,5 часа очередь, еле достояли.
0: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
11: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди, я с вами согласен.
0: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
12: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, 5-я заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
0: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в 3 регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
13: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
0: И есть еще одна проблема, которую водители замечают быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
14: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
0: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
15: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
16: Здесь отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
3: Главные новости дня.
17: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
13: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
17: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
18: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
17: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
14: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
17: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Ормузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что глава государства лично участвует в работе над сложными законами, включая бюджет.
19: Такая необходимость бывала, она возникала, но это, с одной стороны, говорит о том, что есть проблемы такого уровня политической, социальной напряженности и ответственности, которые без главы государства, без его личного участия, они практически стоят на месте. Самая известная ситуация – это пенсионная реформа, когда повышался возраст выхода на пенсию, то главе государства пришлось самому в эту ситуацию включиться. Это вот такой яркий и заметный пример, а есть еще и ежегодное его включение в бюджетный процесс. Это тоже очень серьезный вопрос, и вы тоже знаете, что ежегодно правительство вносит проект закона, соответствующий о бюджете на следующие 2 последующих года, и здесь, конечно же, депутаты хотят, естественно, и свою точку зрения высказать, и донести какие-то боли из своих регионов, из своих избирательных округов. Ну а сегодня, вы знаете, у нас бюджет все-таки материя очень сложная, дефицитный бюджет, очень много средств уходит на цели, связанные с СВО, на развитие промышленности соответствующего направления. И здесь, конечно же, когда возникают такие дискуссии, то здесь тоже глава государства собирает, опять же, совещание. Это не какие-то поправки, которые президент вносит лично, подписывая в Государственную Думу. Это просто идет процесс обсуждения и определенных компромиссов.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
5: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
4: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
1: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
21: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались. Вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
0: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
21: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс, сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы не подорвались? Отправлять людей на смерть я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили. Вот. Так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
0: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему. Почему армии снова не хватает людей? Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос. А куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
2: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
8: Ну, поэтому они это и не делают, да.
2: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
0: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему

0: Сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
1: Говорят военкоры.
2: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
3: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель — сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
2: Лондон и Турция наступают. Военкор Котенок о войне без объявления войны.
4: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику.

0: акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
1: Войны на истощение не получится. Военкор канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
2: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
4: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
1: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
5: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
1: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
5: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
1: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести – Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
6: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
1: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Донецка об уничтоженных строительных гипермаркетах сети «Галактика» и об отсутствии стабильности.
8: Это жесть. Сегодня последний строительный гипермаркет в Донецке прекратил свое существование. Мне кажется, за считанные дни буквально разбили все строительные гипермаркеты Донецк, Макеевка, Янакиево, по-моему. Из этого вытекает ряд вопросов. Конечно, это колоссальные убытки для собственника. Во-вторых, это огромное количество людей, которые остались без работы. И в-третьих, где теперь люди будут покупать строительные материалы в Донецке, да, товары для сада, но это самое меньшее, мне кажется, из всего. И исходя из этого, хочется задать вопрос. Вы действительно считаете, что ваш традиционный бизнес – это очень стабильно? Или вы считаете, что ваше рабочее место в найме очень стабильно? Казалось бы, что может быть стабильнее уже «Галактики» в Донецке, «Валберес»? Что может быть стабильнее? Нет, «Галактик» больше вообще, люди без работы, бизнеса нет. И Валберес истребляют точно так же. Очень ужасный пример, но факт есть факт.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. Красный карлик на Радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню Симаховая в мексиканском штате Дуранго, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную давящую тишину. Именно здесь, в так называемой зоне молчания, природа будто бы подчиняется совершенно другим, неведомым современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного места, которое притягивает метеориты, пугающие регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американский испытательный полигон White Sands запустил экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации секретных обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили этот квадрат зоной молчания. Заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела, исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редрехо первым забил тревогу, когда собрал в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы от мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых или некоторые уфологи утверждали, что зона — это древний посадочный полигон для внеземных цивилизаций, где магнитные искажения служат защитным барьером от любопытных глаз. Однако ученые из Национального автономного университета Мексики, проведя масштабные пылевые замеры, выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железа, содержащих минералов, в почве, создающей естественный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым, но статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда, в Мексику, по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. С вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 20 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую энергию и совет они нам зададут. Итак, выпала руна Ингус. Но этот день несет в себе энергию завершения и начала нового этапа. Ингус – это руна плодородия, это сила созидания, творчества, переход на качественно иной уровень. И она словно говорит: время собирать плоды. И если вы долгое время прикладывали усилия в каком-то деле, то в этот день можно увидеть первые результаты. Это день, чтобы как бы почувствовать освобождение от старого и открыть движение вперед. В работе Ингус сулит благоприятное завершение каких-то проектов, этапов. Может быть, отчет сдадите. Может быть, какой-то временный этап завершится, которая тянулась долгое время. И, возможно, получится закрыть важный вопрос, договориться с коллегами, может подписать документы или, наконец-то, получить заслуженное признание, а то и повышение. Вот всякое может быть. Это для тех, кто ищет работу. Ингус еще несет в себе шанс встретить какое-то классное предложение, возможность, которая откроет новые горизонты. Финансово день также может быть удачным, особенно если речь идет о возврате долгов или получении вознаграждения за труды. В отношениях Ингус всегда символизирует обновление и гармонию. В семейной паре это время укрепления вашего союза, возможного решения старых конфликтов или перехода к новому уровню доверия или в быту. То есть, может быть, вы встречались и захотите жить вместе. Или, может быть, вы уже женаты давно и захотите обвенчаться. Ну, всякое может быть. Это Переход на качественно новый уровень. Для одиноких ингус может принести встречу с человеком, который сыграет важную роль в будущем. Эта руна несет энергию рода, продолжение, поэтому влюбленным она сулит развитие отношений и даже мысли о создании семьи, например. А кто-то может и забеременеет в этот день. По здоровью ингус указывает на процесс восстановления. Это точно благоприятный день для занятий спортом, для закаливания, правильного питания, может, для профилактики. И если раньше были проблемы или упадок сил, то в этот день организм получает шанс на регенерацию. Вы это очень четко прочувствуете. Даже с утра проснувшись, будете себя чувствовать очень полным сил. И можно начинать какие-то профилактические курсы, или изменение образа жизни, или тем, кто болеет, курс лечения, который пройдет на ура. Так что классный день, ингуста, руна завершения старого и рождения нового. И 20 августа под такой руной открывает дорогу обновлению, наполняет силами и помогает освободить пространство для каких-то будущих свершений. Будьте к этому готовы, принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Дизайнер Артемий Лебедев дал несколько дельных советов. Как при зарплате в 60 тысяч рублей прожить на 30 тысяч?
12: Если вы живете на 60 тысяч рублей в месяц, это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Единственное, что никогда, если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто откладывайте. Живите по средствам. Это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить, и в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Есть куча мест, где бесплатно кормят. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Ничего страшного в этом нет, это тоже абсолютно нормально. Найдите себе работу по вашему темпераменту, зарабатывайте столько денег, сколько получается, и никогда не тратьте все эти деньги. Всегда оставляйте, откладывайте и так далее. Если вы вдруг увидели, о, а есть телевизор еще больше, а есть 100 дюймов в диагонали, а есть 200 дюймов в диагонали, а я хочу купить себе кинотеатр. Нет, я хочу себе купить сеть кинотеатров, потому что мне уже недостаточно одного экрана. Это стратегия в никуда, она в тупик. Потому что если у вас не хватает денег на смартфон с большим экраном, купите себе кнопочный телефон и живите в соответствии с тем, сколько вы сегодня можете себе позволить. Это единственное, что я могу посоветовать, это единственное, что работает, и это единственное, что позволит вам не переживать о том, что происходит вокруг в мире. Удачи!
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
13: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБен» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
14: В 6 утра, Москва, Сейчас буду пробовать заправиться, вчера не смог.
15: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра, я уже где-то с полчетвертого ночи езжу по всем заправкам, уже проехал 15-20 заправок, нигде бензина нету, везде сухо.
13: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
16: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
17: «Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?»
18: «Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор».
13: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавна и сам губернатор без прозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
19: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
13: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
20: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
13: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
21: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
13: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
0: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Max, Zen и TikTok. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
2: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
22: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого, власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19 200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
2: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
23: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработало новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Тень мобилизации. В особой экономической зоне Алабуга в Татарстане провели военное собрание. Работать теперь будут за бронь вместо зарплаты? Как сообщают местные телеграм-каналы, на этой неделе в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, где налажено масштабное производство дронов, провели совещание на тему предстоящей мобилизации с участием руководителей инженерного отдела и отдела кадров, а также других сотрудников руководящего и среднего звена. По словам очевидца, присутствовавшего на совещании, там объявили, что после сентября уже точно будет мобилизация.
4: Предприятию выслали инструкцию с порядком действий при мобилизационных мероприятиях. Сотрудникам с бронью прямым текстом заявили: «Будете работать не за зарплату, а за то, чтобы не уехать в окоп».
1: По некоторой информации, главная кадровичка сообщила собравшимся, что аналогичные инструкции, как проводить мобилизационные мероприятия, уже получили все отделы кадров крупных предприятий с государственным участием. Методичка содержит предписания, как правильно взаимодействовать с военкоматами, в каком порядке отправлять сотрудников на фронт и прочее. В эфире у военного обозревателя Павла Иванова капитан третьего ранга Максим Климов высказал мнение, что мобилизация неизбежна.
5: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие.
1: По словам Климова, объявление мобилизации взорвет страну. Он считает, что у общества в таком случае возникнут вопросы о реальном количестве потерь, которые Минобороны не озвучивает уже 4 года.
5: Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
6: Ну, поэтому они это и не делают, да.
5: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
24: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Директор Ассоциации развивающихся регионов России Александр Смекалин о том, что искусственный интеллект не оставит людей без работы, но потребует повышения квалификации.
25: Очень много сейчас идет информации в средствах массовой информации и так далее. То, что IT-компании сокращают огромное количество разработчиков, искусственный интеллект их заменяет. Там Сбербанк говорил о том, что повышает эффективность и так далее. Я общался с собственниками, учредителями, инициаторами многих IT-компаний. Да, есть замены. Но вот многие компании говорят о том, что мы не сокращаем людей, мы меняем качество. Мы человек, который там работает в IT-компании, который раньше писал код, который понимает, как работать с искусственным интеллектом, ему же тоже надо ставить задачи. Ему нужно ставить задачи, его нужно перепроверять, потому что уровень искусственного интеллекта пока еще далеко не безупречен, да, и есть очень много ошибок, которые порой могут быть там и, ну, можно громко скажем, фатальными, да, вот для тех или иных там направлений, компаний, для тех или иных масштабов. Вот, поэтому человек, который хочет развиваться, который может развиваться, он всегда пригодится. И вот был там конкретный пример, говорит, при появлении искусственного интеллекта, говорит, мы не сокращаем людей, мы их переучиваем, мы их перенаправляем, мы меняем задачу.
3: Главные новости дня.
1: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
8: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
1: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
9: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
10: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
11: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
12: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
1: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
14: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей социальных прежде всего.
1: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент издательской группы «Эксмо» АСТ Олег Новиков о том, что компания не выпустила несколько десятков книг после проверок на соответствие российскому законодательству.
15: Ну, такой вот четкой статистики нету. Я знаю, что у нас там порядка 20 тысяч экспертиз внутренних было проведено после и порядка 600 внешних экспертиз мы заказывали экспертам. Ну, и случаи, наверное, там несколько десятков книг, которые по каким-то причинам или нельзя было доработать, или автор отказался это делать, ну или иностранные правообладатели не согласились с нами. Ну, речь идет на десятки.
16: Не сотни десятки.
15: Не сотни десятки все-таки книг. Другое дело, что каждая книга, она нам и особенно тяжело бывает расставаться, когда процесс подготовки книги, он занял достаточно большой объем ресурсов, были какие-то обязательства перед автором, но, опять же, и в отсутствие четких критериев порой приходится, к сожалению, перестраховываться. Особенно сейчас, после тех случаев, о которых мы с вами говорили, редактор стал нести персональную ответственность за тот текст, с которым он работает и который он рекомендует.
3: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
18: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так подразделения, которые непосредственно на ОБС работают. Мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
3: Радиолента. Прямая речь.
7: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
0: От суеты до хуи всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит нам для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио Лента.
13: Умные очки от Apple. Разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь Симпсоны взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли

0: острого дефицита мест для могил военных, теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
1: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
0: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
2: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
3: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
0: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
4: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
0: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
7: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
6: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российскими Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
8: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
6: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
8: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах, на

0: находится, и давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
1: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
2: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
1: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Прячут под землю. Олег Тарев об украинской защите от ударов по энергетике.
5: Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров. Ключевые трансформаторы также укрепляют бетонными сооружениями. Сейчас защищено более половины объектов. К зиме власти рассчитывают защитить все. Если украинцы закопают, забетонируют все трансформаторы, то отключения света у них зимой не будет. У нас закапывать трансформаторы в землю начинают точечно лишь в некоторых прифронтовых регионах. Блэкауты по Крыму, Запорожской и Херсонской области постоянные. Если не закопать трансформаторы, дальше будет хуже.
4: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
6: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
4: Ятаган в спину. Военкор канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
7: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203 миллиметровых кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
8: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
1: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
9: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
1: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
10: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
1: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
11: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
1: В Минобороны отчитались об успешных сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
7: Пожар вспыхнул на борту греческого балкера «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель — сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
4: Лондон и Турция наступают. Военкор Катинок о войне без объявления войны.
12: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
4: Войны на истощение не получится. Военкор канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
7: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Житель Крыма, выехавший из Севастополя о том, что от Керченского моста и до самой Москвы бензина на автозаправочных станциях почти нет.
15: Выехал из Севастополя, доехал до моста. К сожалению, ни на одной заправке и по дороге я не смог заправиться. Хотя я рассчитывал, что смогу заправиться. Это прям расстраивает, потому что топлива мало. И ребята в чате пишут, что по дороге до Краснодара тоже все неутешительно, нету топлива. Также говорят, что от Краснодара до Москвы тоже мало где можно заехать заправиться. Не знаю, это правда или неправда, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, хоть и редко переживаю, но в каких-то переживаниях.
16: Бензина на трассе нету. Что я могу сказать? По всей трассе от Крымского моста до Москвы практически нигде нету топлива. Крайне редко в 10% случаях есть на заправках «Лукойл», но очередины 2-3 часа минимум. А также на «Газпроме» такие же очередины 2-3 часа минимум.
17: И правом ряду.
16: Вот так вот. Что я могу сказать? Если вы не можете петлять и где-то что-то договариваться, то минимум 2 полные канистры топлива должны у вас быть с собой. В противном случае вы точно где-то встанете, потому что топлива тупо нету. Также хочу отметить, что дважды напротив «Газпрома» заправки через дорогу по направлению на Краснодар топливо было и очереди 5-10 машин. Но надо сделать небольшой круг в 15-20 минут, поэтому тоже лайфхак.
3: Одна новость максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
18: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
17: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
18: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
17: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
18: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
17: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
18: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
17: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
18: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
17: А на севере, наоборот, все с картом.
18: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
17: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
18: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
17: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
18: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
17: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
18: Угу, классическая схема.
17: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
18: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
17: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
18: Круг замыкался, да.
17: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
18: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
17: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
18: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
17: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
18: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
17: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
18: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
17: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
18: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
17: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
18: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
17: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
18: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
17: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
18: Да, для понимания контекста, до 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
17: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
18: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
17: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
18: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
17: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
18: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
17: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
18: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
17: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
18: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
17: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
18: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
17: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
18: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
17: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
18: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
17: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
18: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
17: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
18: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
17: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
18: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
17: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
18: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
17: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий. Это страх потерять все. Призрак конфискации.
18: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
17: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
18: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
17: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
18: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
17: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
18: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
17: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
18: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
17: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
18: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
17: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
19: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «Где Бен» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
20: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
21: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра. Я уже где-то с 3:30 Ночью езжу по всем заправкам, уже проехал 15-20 заправок, нигде бензина нету, везде сухо.
19: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
0: «Газпром засрат, или идите, народ обкрадывает, пи***». 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было.
2: Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?
22: Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор.
19: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор беспрозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
23: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
19: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора – плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
24: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области в 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
19: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
25: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
19: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
5: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Max, Zen и TikTok. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» — 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
19: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
6: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19 200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
19: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. на радио «Лента». Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Россиянка рассказала, как ее брата-срочника, которому до демобилизации оставалось несколько месяцев, угрозами и сильным давлением заставили подписать контракт с Министерством обороны.
4: Брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Я прошу вас, распространите это видео. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится. А также я хочу обратить внимание, что нам известны случаи, когда особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать, этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
10: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
9: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
11: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
9: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
7: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
9: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Ормузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Заместитель генерального директора музеев Кремля Андрей Баталов о подлинности мощи князя Дмитрия Донского, чьи останки открыли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе.

0: поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов, возвращении их под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке также были также расположены гробницы с эпитафиями, соответственно, над ними это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
1: Криминальные новости.
2: Отец расстрелял собственных детей. В Волгоградской области задержали и взяли под стражу жителя города Паласовка по подозрению в стрельбе по сыновьям. Предварительно установлено, что несколько недель родственники конфликтовали из-за вопросов о разделе имущества. В один из дней двое сыновей приехали к отцу на работу, где у них произошла очередная ссора. В результате мужчина не менее двух раз выстрелил в одного из сыновей. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. После этого подозреваемый стал стрелять в другого сына, попав ему в спину и затылок по касательной. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома, жители которого вызвали медиков и полицию. Возбуждено уголовное дело. Рецидивистка забила мужчину утюгом и изрезала ножом. В ДНР осудили женщину, которая жестоко расправилась со знакомым. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Верховного суда региона. Как установил суд, в августе прошлого года женщина, ранее судимая за убийство, с особой жестокостью в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры после застолья, нанесла знакомому не менее 20 ударов руками и утюгом, после чего еще более 40 раз сбила ножом в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте. Рецидивистка проведет в колонии 17 лет. Женщина забила серпом родного брата за то, что тот съел ее маринованные огурцы. По данным ШОД, 53-летняя жительница Старого Оскола день и ночь закатывала банки на зиму. Особенно она гордилась маринованными огурцами, которые давно приглянулись ее 58-летнему брату. Тот дождался момента, пока сестры не будет дома, и умял целую банку. Остаться незамеченным не получилось. В один из дней, когда брат умывался, женщина набросилась на него с серпом. Ударила несколько раз по голове и спине, после чего сбежала. Истекающий кровью бедолага вышел на улицу и бродил в поисках больницы, пока его не заметили полицейские и не отвезли к врачам. Вскоре задержали и сестру. На нее завели дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и отпустили под подписку о невыезде. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия за время СВО, выросло на 55% в Курской области, сообщает областное правительство. Местные власти хотят усилить профилактику правонарушений, в том числе из-за значительного количества незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатки в гражданском обороте. Откуда оно берется, догадаться несложно. В июне Курский гарнизонный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который украл из части гранатомет и боеприпасы к нему и подарил их знакомому курянину. Военнослужащие регулярно рассказывают о командирах, которые приторговывают оружием, также открыты уголовное дело о его сбыте. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
4: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%. А во втором квартале это было на 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: Главные новости дня.

0: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
1: Работают 4 колонки, 2,5 часа очередь, еле достояли.
0: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
2: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
0: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
3: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
0: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
4: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
0: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
5: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
0: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
8: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундерваффе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут не знаю, Хаймерсы, потом сейчас дадут F, там сколько, F-15 или что-нибудь там, да, F-16.
9: F-16.
8: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас, да, и так далее. Ну, много чего. И каждый раз
10: Джавелины была такая, были,
8: почти, и там. Было. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас на самом деле такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
7: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
11: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
6: Радиолента. Прямая речь.
12: Банк ВТБ испытывает серьезные проблемы и масштабно сокращает штат на фоне резкого ухудшения финансовых результатов.
13: Банк ВТБ приступает к масштабному сокращению штата на фоне ухудшения финансовых результатов, роста неплатежей по кредитам и обвала своих акций на московской бирже до исторических минимумов. Банк намерен уволить 10% сотрудников главного офиса, сообщил зампред правления финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, эта мера нацелена на сокращение расходов. Результаты ВТБ, мягко говоря, не впечатляющие, пишут аналитики «Вектор Капитала». Его рентабельность и чистые процентные доходы почти вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе, а запас собственных средств находится на грани допустимого минимума согласно нормативам ЦБ – 10,7% против 10%. По итогам 2025 года доля проблемных кредитов на балансе банка выросла почти в полтора раза – до 14,2% и на треть превышает средний уровень по банковской системе.
6: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
0: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
4: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
0: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
9: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
0: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
9: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
0: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительства одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганы это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
10: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Говорят военкоры.
15: Крым приготовится. Военкор канал Архангел спецназа подготовки операции в Черном море.
16: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
15: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
17: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
19: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
18: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
19: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
18: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
19: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
18: Ну, фактически пустота.
19: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
18: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
19: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
18: Угу.
19: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
18: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
19: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
18: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
19: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
18: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
19: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
18: В гигантскую мишень.
19: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
18: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
19: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
18: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм, и флагман идет на дно.
19: И это уже стратегический удар.
18: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
19: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
18: То есть он работал как зонтик?
19: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
18: И когда его потопили двумя ракетами?
19: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
18: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
19: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
18: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
19: Конвенция Монтрё.
18: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
19: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
18: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
19: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
18: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
19: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
18: Ну да, чужие корабли, самолеты.
19: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
18: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
19: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
18: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
19: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
18: Бьют по ватерлинии.
19: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
18: Обалдеть.
19: Разрушения просто колоссальные.
18: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
19: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
18: Да, сотни километров от линии фронта.
19: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
18: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
19: Парадокс Севастополя.
18: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
19: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
18: Атака на Севморзавод. Угу.
19: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
18: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
19: Спецсплавы, месяцы работы.
18: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
19: Логика в отчаянии. Эта подлодка – скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
20: А, новую не завести?
19: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
20: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
19: Причем он даже в строй не успел вступить.
21: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
19: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
21: Десантный «Цезарь Куников».
19: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24 года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
21: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
19: Перебазирование.
21: Да, летом 24 года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
19: Это кардинально меняет все. Севастополь – это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
20: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
19: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
20: Угу.
19: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
20: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
19: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
20: Заложники сетей. Поясни.
19: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
20: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
19: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
20: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
19: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
20: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
19: Угу.
20: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
19: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
20: В чем же?
19: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
20: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
19: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
20: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
19: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
20: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
19: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
20: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
19: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
20: Эпоха больших кораблей заканчивается.
19: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
20: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
22: Работают 4 колонки. 2,5 часа. Очередь. Еле достояли.
0: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
23: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
0: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
3: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
0: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в третьих регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
4: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
0: Есть еще одна проблема, которую водители замечают быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
5: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
0: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
11: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
7: Главные новости дня.
24: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
4: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
24: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
25: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
24: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
9: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
24: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что глава государства лично участвует в работе над сложными законами, включая бюджет.
13: Такая необходимость бывала, она возникала, но это, с одной стороны, говорит о том, что есть проблемы такого уровня политической, социальной напряженности и ответственности, которые без главы государства, без его личного участия, они практически стоят на месте. Самая известная ситуация – это пенсионная реформа, когда повышался возраст выхода на пенсию, то главе государства пришлось самому в эту ситуацию включиться. Это вот такой яркий и заметный пример, а есть еще и ежегодное его включение в бюджетный процесс. Это тоже очень серьезный вопрос, и вы тоже знаете, что ежегодно правительство вносит проект закона, соответствующий о бюджете на следующие 2 последующих года. И здесь, конечно же, депутаты хотят, естественно, и свою точку зрения высказать, и донести какие-то боли из своих регионов, из своих избирательных округов. Ну а сегодня, вы знаете, у нас бюджет все-таки материя очень сложная, дефицитный бюджет, очень много средств уходит на цели, связанные с СВО, на развитие промышленности соответствующего направления. И здесь, конечно же, когда возникают такие дискуссии, то здесь тоже глава государства собирает, опять же, совещание. Это не какие-то поправки, которые президент вносит лично, подписывая в Государственную Думу. Это просто идет процесс обсуждения и определенных компромиссов.
10: На радио «Лента» «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ.
16: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Крым приготовится. Военкор «Канал Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
26: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
15: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
1: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
17: Всем добрый день. Лейтенант Дыркин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались. Вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
0: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
17: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть, я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили, вот, так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
0: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему. Почему армии снова не хватает людей? Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос. А куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
2: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
18: Ну, поэтому они это и не делают, да.
2: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
0: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы Z-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
3: Говорят военкоры.
5: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
26: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта

0: что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
1: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
0: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
2: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
0: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Ганна не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
2: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
0: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
3: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Прячут под землю. Олег Тарев об украинской защите от ударов по энергетике.
6: Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров. Ключевые трансформаторы также укрепляют бетонными сооружениями. Сейчас защищено более половины объектов. К зиме власти рассчитывают защитить все. Если украинцы закопают, забетонируют все трансформаторы, то отключений света у них зимой не будет. У нас закапывать трансформаторы в землю начинают точечно лишь в некоторых прифронтовых регионах. Блэкауты по Крыму, Запорожской и Херсонской области постоянные. Если не закопать трансформаторы, дальше будет хуже.
5: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
7: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию.

0: операцию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
1: Ятаган в спину. Военкор. Канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
2: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снарядов с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
5: Беспилотники начали по ходу бомбить.
4: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
6: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
4: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
7: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
4: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
8: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
4: Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а Уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
1: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
2: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель — сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
1: Лондон и Турция наступают. Военкор «Котенок» о войне без объявления войны.
9: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия. О чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
1: Войны на истощение не получится. Военкор-канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
2: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Житель Крыма, выехавший из Севастополя, о том, что от Керченского моста и до самой Москвы бензина на автозаправочных станциях почти нет.
12: Выехал из Севастополя, доехал до моста, к сожалению, ни на одной заправке, и по дороге я не смог заправиться. Хотя я рассчитывал, что смогу заправиться. Это прям расстраивает, потому что топлива мало. И ребята в чате пишут, что по дороге до Краснодара тоже все неутешительно, нету топлива. Также говорят, что от Краснодара до Москвы тоже мало где можно заехать заправиться. Не знаю, это правда или неправда, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, хоть и редко переживаю, но в каких-то переживаниях.
13: Бензина на трассе нету. Что я могу сказать? По всей трассе от Крымского моста до Москвы практически нигде нету топлива. Крайне редко в 10% случаях есть на заправках Лукойл, но очередины 2-3 часа минимум. А также на Газпроме такие же очередины 2-3 часа минимум.
14: И правом ряду.
13: Вот так вот. Что я могу сказать? Если вы не можете петлять и где-то что-то договариваться, то минимум 2 полные канистры топлива должны у вас быть с собой. В противном случае вы точно где-то встанете, потому что топлива тупо нету. Также хочу отметить, что дважды напротив Газпрома заправки через дорогу по направлению на Краснодар топливо было и очереди 5-10 машин. Но надо сделать небольшой круг в 15-20 минут, поэтому тоже лайфхак.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
15: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
0: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
15: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
0: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
15: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
0: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
15: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
0: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
15: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
0: А на севере, наоборот, все с картом.
15: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
0: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
15: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
0: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
15: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах. Они должны работать.
0: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор?
14: Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
15: Угу, классическая схема.
14: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
15: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
14: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
15: Круг замыкался, да.
14: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
15: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
14: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
15: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
14: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
15: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
14: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
15: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
14: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
15: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
14: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
15: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
14: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
15: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
14: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
15: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
14: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
15: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
14: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
15: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
14: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
15: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
14: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
15: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
14: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
15: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
14: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
15: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
14: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
15: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
14: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
15: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
14: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
15: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
14: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
15: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
14: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
15: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
14: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
15: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
14: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
15: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
14: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
15: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
14: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
15: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
14: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
15: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
14: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
15: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
14: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
15: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
14: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело?
16: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
17: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
18: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра. Я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам. Уже проехал 15-20 заправок. Нигде бензина нету, везде сухо.
4: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
19: «Газпром засрат, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
20: «Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?»
21: «Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор».
4: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор Беспрозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
22: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок. А дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу. И посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
4: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
5: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
4: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
6: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
4: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
7: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Макс, Дзен и ТикТок. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
4: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
23: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
4: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
1: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап. Создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап. Удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находится здание с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Россиянка рассказала, как ее брата-срочника, которому до демобилизации оставалось несколько месяцев, угрозами и сильным давлением заставили подписать контракт с Министерством обороны.
8: Брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов «мальчиков». Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Я прошу вас, распространите это видео. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится. А также я хочу обратить внимание, что нам известны случаи, когда особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать, этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти?
9: Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
12: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
10: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
13: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
10: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
24: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
10: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Заместитель генерального директора музеев Кремля Андрей Баталов о подлинности мощи князя Дмитрия Донского, чьи останки открыли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе.
25: Я не собирался, естественно, обретать мощи специально. В русской православной традиции нет этого. А мы производили реставрационные работы, связанные с просадкой полов неожиданной в Архангельском соборе. Нам для этого, кроме того, была угроза выпадания белокаменных плит с эпитафиями из надгробниц, поэтому нам пришлось разобрать надгробницы, и перед нами предстал саркофаг Дмитрия Донского, крыша которого имела трещины в 3, распалась на 3 части, и средняя была расколота в продольном направлении и угрожала упасть внутрь погребения. В связи с чем было получено благословение святейшего патриарха открыть крышку и для того, чтобы ее отреставрировать. И так произошло раскрытие мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Это несомненно он, поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов, возвращения их под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке также были, это, были также расположены надгробные с эпитафиями, соответственно, над ними это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
3: Криминальные новости.
4: Отец расстрелял собственных детей. В Волгоградской области задержали и взяли под стражу жителя города Паласовка по подозрению в стрельбе по сыновьям. Предварительно установлено, что несколько недель родственники конфликтовали из-за вопросов о разделе имущества. В один из дней двое сыновей приехали к отцу на работу, где у них произошла очередная ссора. В результате мужчина не менее двух раз выстрелил в одного из сыновей. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. После этого подозреваемый стал стрелять в другого сына, попав ему в спину и затылок по касательной. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома, жители которого вызвали медиков и полицию. Возбуждено уголовное дело. Рецидивистка

0: давно приглянулись ее 58-летнему брату. Тот дождался момента, пока сестры не будет дома, и умял целую банку. Остаться незамеченным не получилось. В один из дней, когда брат умывался, женщина набросилась на него с серпом, ударила несколько раз по голове и спине, после чего сбежала. Истекающей кровью бедолага вышел на улицу и бродил в поисках больницы, пока его не заметили полицейские и не отвезли к врачам. Вскоре задержали и сестру. На нее завели дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и отпустили под подписку о невыезде. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, за время СВО выросло на 55% в Курской области, сообщает областное правительство. Местные власти хотят усилить профилактику правонарушений, в том числе из-за значительного количества незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатки в гражданском обороте. Откуда оно берется, догадаться несложно. В июне Курский гарнизонный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который украл из части гранатомет и боеприпасы к нему и подарил их знакомому курянину. Военнослужащие регулярно рассказывают о командирах, которые приторговывают оружием, также открыты уголовные дела о его сбыте. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
3: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%. А во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: Главные новости дня.
4: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
5: Работают 4 колонки. 2,5 часа. Очередь. Еле достояли.
4: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
6: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
4: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
7: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
4: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
8: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
4: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорился.

0: ускорил рост в июне-июле, а дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
1: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
0: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
4: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
5: F-16?
4: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
6: Джавелины были,
4: и там... Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо. Но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
3: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
7: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Банк ВТБ испытывает серьезные проблемы и масштабно сокращает штат на фоне резкого ухудшения финансовых результатов.
6: Банк ВТБ приступает к масштабному сокращению штата на фоне ухудшения финансовых результатов, роста неплатежей по кредитам и обвала своих акций на московской бирже до исторических минимумов. Банк намерен уволить 10% сотрудников главного офиса, сообщил зампред правления финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, эта мера нацелена на сокращение расходов. Результаты ВТБ, мягко говоря, не впечатляющие, пишут аналитики «Вектор Капитала». Его рентабельность и чистые процентные доходы почти вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе, а запас собственных средств находится на грани допустимого минимума согласно нормативам ЦБ – 10,7% против 10%. По итогам 2025 года доля проблемных кредитов на балансе банка выросла почти в полтора раза – до 14,2% и на треть превышает средний уровень по банковской системе.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
0: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
8: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
0: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
9: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
0: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
9: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
0: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести – Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
10: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: Крым приготовится. Военкор канал Архангел, спецназа о подготовке операции в Черном море.
12: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
11: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
13: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
15: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
14: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
15: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
14: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
15: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
14: Ну, фактически пустота.
15: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
14: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
15: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
14: Угу.
15: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
14: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
15: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
14: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
15: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
14: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
15: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
14: В гигантскую мишень.
15: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
14: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
15: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
14: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
15: И это уже стратегический удар.
14: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
15: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
14: То есть он работал как зонтик?
15: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
14: И когда его потопили 2 ракетами?
15: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
14: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
15: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
14: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
15: Конвенция Монтрё.
14: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
15: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
14: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
15: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
14: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
15: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
14: Ну да, чужие корабли, самолеты.
15: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
14: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
15: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
14: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
15: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
14: Бьют по ватерлинии.
15: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
14: Обалдеть.
15: Разрушения просто колоссальные.
14: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
15: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
14: Да, сотни километров от линии фронта.
15: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
14: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
15: Парадокс Севастополя.
14: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
15: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
14: Атака на Севморзавод. Угу.
15: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
14: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
15: Спецсплавы, месяцы работы.
14: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
15: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
14: А, новую не завести?
15: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
14: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
15: Причем он даже в строй не успел вступить.
16: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
15: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
16: Десантный «Цезарь Куников».
15: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
16: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
15: Перебазирование.
16: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
15: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
14: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети. Поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
15: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиций в западной части моря.
14: Угу.
15: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
17: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
15: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
17: Заложники сетей. Поясни.
15: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
17: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
15: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
17: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
15: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
17: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
15: Угу.
17: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
15: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
17: В чем же?
15: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
17: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
15: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
17: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
15: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
17: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
15: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик, потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
17: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
15: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
17: Эпоха больших кораблей заканчивается.
15: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
17: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
18: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
20: Главные новости дня.
0: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
21: Работают 4 колонки. 2,5 часа очередь. Еле достояли.
0: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
22: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
0: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
23: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
0: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
8: Москва – последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
0: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
1: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
0: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радиолента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
24: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
20: Главные новости дня.
3: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
8: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
3: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
4: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
3: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
6: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
3: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что глава государства лично участвует в работе над сложными законами, включая бюджет.
7: Такая необходимость бывала, она возникала, но это, с одной стороны, говорит о том, что есть проблемы такого уровня политической, социальной напряженности и ответственности, которые без главы государства, без его личного участия, они практически стоят на месте. Самая известная ситуация – это пенсионная реформа, когда повышался возраст выхода на пенсию, то главе государства пришлось самому в эту ситуацию включиться. Это вот такой яркий и заметный пример, а есть еще и ежегодное его включение в бюджетный процесс. Это тоже очень серьезный вопрос, и вы тоже знаете, что ежегодно правительство вносит проект закона, соответствующий о бюджете на следующие два последующих года, и здесь, конечно же, депутаты хотят, естественно, и свою точку зрения высказать, и донести какие-то боли из своих регионов, из своих избирательных округов. Ну а сегодня, вы знаете, у нас бюджет все-таки материя очень сложная, дефицитный бюджет, очень много средств уходит на цели, связанные с СВО, на развитие промышленности соответствующего направления. И здесь, конечно же, когда возникают такие дискуссии, то здесь тоже глава государства собирает, опять же, совещание. Это не какие-то поправки, которые президент вносит лично, подписывая в Государственную Думу. Это просто идет процесс обсуждения и определенных компромиссов.
20: На радио «Лента» «Шок дня».
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
11: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
10: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
12: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. Датская почта.
0: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
13: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, маршала лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатывайся.
0: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
13: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили. Вот. Так как я хотел сохранить жизнь людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
0: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему. Почему армии снова не хватает людей? Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос. А куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
14: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПД. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, может, разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
15: Ну, поэтому они это и не делают, да.
14: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
0: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы Z-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
20: Говорят военкоры.
10: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
11: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта, за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
10: Лондон и Турция наступают. Военкор Котенок о войне без объявления войны.
16: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
10: Войны на истощение не получится. Военкор-канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
11: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать,

0: одной стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
3: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российскими Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
4: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
2: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
4: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
2: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительства одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
5: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
2: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Жительница Донецка об уничтоженных строительных гипермаркетах сети «Галактика» и об отсутствии стабильности.
7: Это жесть. Сегодня последний строительный гипермаркет в Донецке прекратил свое существование. Мне кажется, за считанные дни буквально разбили все строительные гипермаркеты Донецк, Макеевка, Янакиево, по-моему. Из этого вытекает ряд вопросов. Конечно, это колоссальные убытки для собственника. Во-вторых,

0: это огромное количество людей, которые остались без работы. И в-третьих, ну, как бы, да, где теперь люди будут покупать строительные материалы в Донецке, да, товары для сада, но это самое меньшее, мне кажется, из всего. И исходя из этого, хочется задать вопрос. Вы действительно считаете, что ваш традиционный бизнес – это очень стабильно? Или вы считаете, что ваше рабочее место в найме очень стабильно? Казалось бы, что может быть стабильнее уже галактики в Донецке, Валберес? Что может быть стабильнее? Нет, галактик больше вообще, люди без работы, бизнеса нет. И Валберес истребляют точно так же. Очень ужасный пример, но факт есть факт.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню Симаховая в мексиканском штате Дуранго, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную давящую тишину. Именно здесь, в так называемой зоне молчания, природа будто бы подчиняется совершенно другим, неведомым современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного места, которое притягивает метеориты, пугающие регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американский испытательный полигон White Sands запустил экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации секретных обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили этот квадрат зоной молчания. Заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела, исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редрехо первым забил тревогу, когда собрал в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы от мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых или некоторые уфологи утверждали, что зона — это древний посадочный полигон для внеземных цивилизаций, где магнитные искажения служат защитным барьером от любопытных глаз. Однако ученые из Национального автономного университета Мексики, проведя масштабные пылевые замеры, выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железа, содержащих минералов, в почве, создающей естественный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым, но статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда, в Мексику, по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. С вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 20 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую энергию и совет они нам зададут. Итак, выпала руна Ингус. Но этот день несет в себе энергию завершения и начала нового этапа. Ингус – это руна плодородия, это сила созидания, творчества, переход на качественно иной уровень. И она словно говорит: время собирать плоды. И если вы долгое время прикладывали усилия в каком-то деле, то в этот день можно увидеть первые результаты. Это день, чтобы как бы почувствовать освобождение от старого и открыть движение вперед. В работе Ингус сулит благоприятное завершение каких-то проектов, этапов. Может быть, отчет сдадите, может быть, какой-то временный этап завершится, которое тянулось долгое время. И, возможно, получится закрыть важный вопрос, договориться с коллегами, может подписать документы или, наконец-то, получить заслуженное признание, а то и повышение. Вот всякое может быть. Это для тех, кто ищет работу. Ингус еще несет в себе шанс встретить какое-то классное предложение, возможность, которая откроет новые горизонты. Финансово день также может быть удачным, особенно если речь идет о возврате долгов или получении вознаграждения за труды. В отношениях Ингус всегда символизирует обновление и гармонию. В семейной паре это время укрепления вашего союза, возможного решения старых конфликтов или перехода к новому уровню доверия или в быту. То есть, может быть, вы встречались и захотите жить вместе. Или, может быть, вы уже женаты давно и захотите обвенчаться. Ну, всякое может быть. Это переход на качественно новый уровень. Для одиноких Ингус может принести встречу с человеком, который сыграет важную роль в будущем. Эта руна несет энергию рода, продолжения, поэтому влюбленным она сулит развитие отношений и даже мысли о создании семьи, например. А кто-то может и забеременеет в этот день. По здоровью Ингус указывает на процесс восстановления. Это точно благоприятный день для занятий спортом, для закаливания, правильного питания, может, для профилактики. И если раньше были проблемы или упадок сил, то в этот день организм получает шанс на регенерацию. Вы это очень четко прочувствуете. Даже с утра проснувшись, будете себя чувствовать очень полным сил. И можно начинать какие-то профилактические курсы или изменение образа жизни, или тем, кто болеет, курс лечения, который пройдет на ура. Так что классный день. Ингуста – руна завершения старого и рождения нового. И 20 августа под такой руной открывает дорогу обновлению, наполняет силами и помогает освободить пространство для каких-то будущих свершений. Будьте к этому готовы, принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Дизайнер Артемий Лебедев дал несколько дельных советов. Как при зарплате в 60 тысяч рублей прожить на 30 тысяч?
6: Если вы живете на 60 тысяч рублей в месяц, это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Единственное, что никогда, если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто обкладывайте. Живите по средствам. Это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить, и в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Есть куча мест, где бесплатно кормят. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Ничего страшного в этом нет, это тоже абсолютно нормально. Найдите себе работу по вашему темпераменту, зарабатывайте столько денег, сколько получается, и никогда не тратьте все эти деньги. Всегда оставляйте, откладывайте и так далее. Если вы вдруг увидели, о, а есть телевизор еще больше, а есть 100 дюймов в диагонали, а есть 200 дюймов в диагонали, а я хочу купить себе кинотеатр. Нет, я хочу себе купить сеть кинотеатров, потому что мне уже недостаточно одного экрана. Это стратегия в никуда, она в тупик. Потому что если у вас не хватает денег на смартфон с большим экраном, купите себе кнопочный телефон и живите в соответствии с тем, сколько вы сегодня можете себе позволить. Это единственное, что я могу посоветовать, это единственное, что работает, и это единственное, что позволит вам не переживать о том, что происходит вокруг в мире. Удачи!
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
7: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
8: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра. Я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам. Уже проехал 15-20 заправок. Нигде бензина нету. Везде сухо.
3: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
9: «Газпром засрат, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
10: Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?
11: Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор.
3: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор Беспрозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
12: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть, что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
3: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
13: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
3: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
14: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
3: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
15: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Max, Дзен и TikTok. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
3: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
16: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете, а самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
15: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап. Создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап. Удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находится здание с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Тень мобилизации. В особой экономической зоне Алабуга в Татарстане провели военное собрание. Работать теперь будут за бронь вместо зарплаты? Как сообщают местные телеграм-каналы, на этой неделе в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, где налажено масштабное производство дронов, провели совещание на тему предстоящей мобилизации с участием руководителей инженерного отдела и отдела кадров, а также других сотрудников руководящего и среднего звена. По словам очевидца, присутствовавшего на совещании, там объявили, что после сентября уже точно будет мобилизация.
20: Предприятию выслали инструкцию с порядком действий при мобилизационных мероприятиях. Сотрудникам с бронью прямым текстом заявили: будете работать не за зарплату, а за то, чтобы не уехать.